0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Русский блок радио «Овози точек» приветствует вас. Сегодня для вас в эфире работают я, Фарид Мукими, Угилой Анвари, а также наш звукорежиссер Артамер Ехёев.
3: Последние новости из официальных источников.
4: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози точек».
2: Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. Рост доходов системы юстиции в Таджикистане вырос с 45 до 311 миллионов саманей за 10 лет. Компания «Боширан Китая» поставит сельхозтехнику в хлопкосеющие районы Сагдийской области. Пострадавшие от стихии районы Сагдийской области снова обеспечены электроэнергией. Парламент Венгрии проголосовал за отстранение президента должности. Перейдем к основным новостям. В результате последовательных реформ и мероприятий, реализованных в системе юстиции, показатели деятельности отрасли и объем государственных услуг постоянно увеличивались, сказал 14 июля в своем выступлении президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон на церемонии открытия здания Министерства юстиции. Как отметил лидер нации, к примеру, в 2015 году за счет государственной пошлины, оплаты государственных услуг и других платежей в государственный бюджет поступило 45 миллионов саманей. Этот показатель в 2025 году достиг 311 миллионов саманей, увеличившись более чем в 7 раз. Органы юстиции также играют значимую роль в повышении правовой грамотности населения и развитии правовой культуры общества, сказал глава государства. Компания «Боширан» будет поставлять хлопкоуборочные комбайны и другую сельскохозяйственную технику в хлопкосеющие районы Сагдийской области. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи председателя Сагдийской области Раджаба Ахмадзода и генерального директора компании «Боширан» Маджи Пэна, состоящейся в городе Сияне, провинции Шэньси, Китайской Народной Республики. Как сообщили пресс-службе председателя Сагдийской области, компания «Боширан» является одним из лидеров в производстве интеллектуальной сельскохозяйственной техники, в частности оборудования, предназначенного для полного цикла возделывания хлопчатника. Председатель области отметил, что Сагдийская область обладает значительным производственным потенциалом. Однако одной из ключевых задач, особенно в сфере выращивания белого золота, является модернизация технической базы. В этой связи приобретение современной сельскохозяйственной техники для хлопкосеющих районов области, таких как Ашт, Зафарбат, Масчо, Спитамен и Бабаджон Кафуров, создаст благоприятные условия для дальнейшего развития отрасли. Маджи Пен отметил, что деятельность компании включает не только производство техники, но и создание сервисных центров. Кроме того, специалисты предприятия обладают богатым опытом в разработке и внедрении современных систем капельного орошения. В селах Дарк и Каздон сельского джамуата Шамтуч Айнинского района, а также в сельском джамуате Вахдат района Дивоштич Сагдийской области восстановлена энергетическая инфраструктура, поврежденная в результате сильных дождей и оползней. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и водных ресурсов Таджикистана. Восстановительные работы выполнили сотрудники филиала открытого акционерного общества электрораспределительной сети города Истаровшан. В настоящее время жители пострадавших районов полностью обеспечены электроснабжением. После стихийного бедствия по распоряжению министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан в пострадавшие районы были незамедлительно направлены 50 специалистов и необходимое оборудование. Кроме того, были доставлены необходимые материалы и оборудование для скорейшей ликвидации последствий стихии и восстановления электроснабжения. За первые полугодие 2026 года предприятия жилищно-коммунального хозяйства Таджикистана оказали коммунальные услуги на сумму 62,6 миллиона саманей, что на 5,1 миллион саманей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили на пресс-конференции Комитета жилищно-коммунального хозяйства при правительстве Республики Таджикистан. Предприятия водоснабжения и водоотведения за этот период предоставили услуги на 77 миллионов саманей, увеличив показатель на 11 миллионов саманей или 17% по сравнению с первым полугодием 2025 года. Председатель комитета Джамшед Топарзуда сообщил, что по предварительным данным предприятия, системы комитета перечислили в бюджеты городов и районов страны 65,9 миллиона самани налогов по всем видам платежей. Кроме того, муниципальные предприятия выполнили работу по благоустройству и озеленению на сумму 30 миллионов самани, что составляет 90% от запланированного объема. На гидроэлектростанциях и теплоэлектростанциях открытого акционерного общества «Барки.ДЖИК» в первом полугодии 2026 года было произведено 8 миллиардов 890 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что на 2,7 миллиона киловатт меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор «Барки.ДЖИК» Махмат Умар Асузуда. По его словам, на гидроэлектростанциях было выработано 7 миллиардов 926 миллионов киловатт-часов электроэнергии, а на теплоэлектростанциях 964 миллиона киловатт-часов. За этот период технологические потери электроэнергии на объектах «Барки.ДЖИК» составили 28,5 миллиона киловатт-часов от общего объема производства. В целях улучшения электроснабжения в первом полугодии 2026 года «Барки.ДЖИК» импортировала 2 миллиарда 752 миллиона киловатт-часов электроэнергии от независимых производителей внутри страны и из-за рубежа. Это на 258 миллионов киловатт-часов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Решением коллегии агентства по надзору в сфере образования и науки в связи с осуществлением деятельности с нарушением требований статьи 27 Закона Республики Таджикистан о разрешительной системе прекращено действие лицензий учебных центров Школа профессионального и непрерывного образования Университета Центральной Азии, а также их филиалов в городах Душанбе, Худжан, Мухтар и Куляб. Об этом в ходе пресс-конференции отметил директор агентства по надзору в сфере образования и науки при президенте Республики Таджикистан Мухаммад Туир Сайдзуда. Директор добавил, что по заявлению учредителя в связи с отсутствием возможности оплачивать аренду учебных помещений в арендуемом здании, решением коллегии агентства была прекращена образовательная деятельность общества с ограниченной ответственностью ИМКОН-М, расположенного в Бобджонгафуровском районе. В первом полугодии 2026 года в целях определения качества образования и уровня освоения зданий учащихся и студентов 566 образовательных учреждений прошли проверку уровня качества образования и государственную аттестацию на 93 учреждения больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перейдем к зарубежным новостям. Парламент Венгрии принял решение об отстранении от должности президента Тамаша Шуйока, которого многие считали сторонником бывшего премьер-министра Виктора Орбана, потерявшего власть в апреле после 16 лет правления. Партия премьер-министра Петра Мадьяра Тиса, располагающая 2/3 голосов в парламенте, провела 17-ю поправку Конституции, которая прекращает полномочия Шуока и председателя Конституционного суда Петра Полта. Теперь у Шуока есть 5 дней, чтобы подписать поправку, фактически собственный политический приговор, либо направить ее на рассмотрение в Конституционный суд. Если президент передаст документ в суд, Мадьяр заявил, что инициирует процедуру импичмента, которая автоматически отстранит Шуока от исполнения обязанностей. Еще один вариант – добровольная отставка, чтобы избежать конституционного кризиса. Именно к этому новое правительство и призывает президента. Депутаты партии Фидес покинули зал заседания перед голосованием, в понедельник обвинив Тису в построении тирании. По мнению Фидес, поправка дает правительству произвольное право немедленно смещать любых государственных должностных лиц. В Японии резко выросло число пострадавших от аномальной жары. По данным пожарно-спасательного управления страны, за неделю с 6 по 12 июля с тепловыми ударами были госпитализированы 4580 человек. Это на 3210 случаев больше, чем недели ранее. По информации издания Minami Nippon Shimbun, за отчетный период в префектурах Нагано, Симане, Нагасаки, Оита и Окинава зарегистрировали 7 смертей, связанных с последствиями жары. Наибольшее число госпитализаций пришлось на префектуру Фукуока – 456 человек. Далее следует Токио – 255 и Осака – 230. В тяжелом состоянии, требующем лечения более 3 недель, оказались 105 пациентов. Еще 1761 человек был госпитализирован с состоянием средней тяжести. Большинство пострадавших – люди старше 65 лет. На их долю пришлось 61,7% всех случаев. В индонезийской провинции Риау специалисты установили 2 ловушки для поимки суматранского тигра, который предположительно за несколько дней смертельно напал на 2 человек. По информации издания Антара, операцию проводит агентство по охране природных ресурсов в районе Палалаван. По предварительной версии специалистов, оба нападения совершил один и тот же 3-летний самец тигра. Окончательная идентификация животного еще продолжается. Последней жертвой стал 29-летний мужчина, который вечером покинул лагерь. На следующее утро его тело обнаружили с тяжелыми травмами шеи и ног. По данным природоохранного ведомства, часть тела погибшего была съедена хищником. За несколько дней до этого жертвой тигра стал 12-летний мальчик, сын работника лесозаготовительного предприятия. По информации местных властей, хищник напал на ребенка возле лагеря. Место второго нападения находится примерно в 6,5 километров от места первой трагедии. По данным специалистов, суматранский тигр находится на грани исчезновения. В дикой природе осталось менее 400 особей. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овойс Таджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.
3: «Овойс Таджик».
4: 24 часа в сутки в информационном пространстве –

В начале каждого часа о самых важных событиях в стране и в мире в новостях на радио УВОЗИ ТОДЖИК. Уважаемые радиослушатели, это радио УВОЗИ ТОДЖИК и наша очередная программа «Тема дня».

Сегодня мы поговорим о детях с ограниченными возможностями. Здоровье – очень значимый аспект нашей жизни, поскольку от него зависят почти все остальные. В плохом физическом состоянии человек не может полноценно выполнять свои обязанности. Даже когда люди простужаются, это становится проблемой для скорости и качества их работы, ухудшает настроение. К сожалению, современная медицина не всесильна, поэтому существует много серьезных болезней, хронических и неизлечимых. Более того, у некоторых людей есть врожденные

возможностями. Определенное количество этих людей, особенно самые уязвимые дети и пожилые, живут в специальных учреждениях. В целом, общество заботится о людях с ограниченными возможностями, чтобы упростить их жизнь. Государство выплачивает им регулярные пособия, обеспечивает бесплатное медицинское обслуживание и образование. Однако важно помнить, что многие люди с ограниченными возможностями сильные творческие личности, которые занимаются спортом, пишут музыку или изучают иностранные языки. Некоторые из них добились успеха в своей сфере деятельности и стали знаменитыми композиторами: Людвиг ван Бетховен, художниками Анри де Тулуз-Котрек, учеными Стивен Хокинг. Люди с ограниченными возможностями.

бесплатная соответствующая медицинская помощь в государственных медицинских учреждениях и бесплатное лекарственное обеспечение на основе рецептов врачей. Молодым инвалидам помимо вышеперечисленных льгот предоставляются льготы при поступлении в средние и высшие учебные заведения. Для детей инвалидов образование и медицинское обслуживание бесплатное.

0: Мудрая политика президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, направлена на то, чтобы люди с ограниченными возможностями всегда чувствовали заботу и поддержку государства и правительства, их права всегда учитывались. За годы независимости принятие ряда нормативных правовых актов показало, что правительство Республики Таджикистан признает людей с инвалидностью как равноправных и полноправных членов общества. Для людей с инвалидностью большой радостью стало то, что 22 марта 2018 года лидер нации подписал петицию о присоединении Таджикистана к Конвенции ООН о правах инвалидов, что является признанием их прав на международном уровне. Впоследствии постановлением правительства Республики Таджикистан от 27 февраля 2020 года принят национальный план действий по подготовке Республики Таджикистан к ратификации и реализации Конвенции о правах инвалидов 2020-2024 годов. Дорогие друзья, более подробно об этом плане расскажет нам представитель Национального центра законодательства при президенте Республики Таджикистан Фируз Бубоев.
1: Когда речь идет о правах инвалидов или о правах лиц с ограниченными возможностями, в Республике Таджикистан было реализовано несколько программ, стратегий, было принято несколько законов и других нормативно-правовых актов с целью поддержания инвалидов и защиты прав и интересов данных лиц. С постановлением правительства Республики Таджикистан от 27 февраля 2020 года Национальный план действия по подготовке Республики Таджикистан к ратификации и реализации Конвенции о правах инвалидов. Национальный план действия по подготовке Республики Таджикистан к ратификации и реализации Конвенции о правах инвалидов разработан в соответствии со статьей 16 Конституционного закона Республики Таджикистан о правительстве Республики Таджикистан и со статьей 4 закона Республики Таджикистан о социальной защите инвалидов, а также в целях реализации Национального плана действия по выполнению рекомендаций государств-членов Совета Организации Объединенных Наций по правам человека согласно процедуре универсального периодического обзора 2017-2020 года. Национальный план является политическим волей Республики Таджикистан как полноправного члена мирового сообщества и члена Организации Объединенных Наций, который будет способствовать поэтапной подготовке соответствующих социально-экономических предпосылок для ратификации Конвенции о правах инвалидов. Он основывается на положениях и принципах Конвенции о международных актов, признанных Республикой Таджикистан, подписанной президентом Республики Таджикистан от 22 марта 2018 года в штаб-квартире ООН в городе Нью-Йорк, Соединенных Штатов Америки. План действия имеет социальный правовой характер. Его реализация с учетом целей устойчивого развития ООН до 2030 года отражает перспективу долгосрочного развития Таджикистана, отмеченного в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. Инвалидность или лица с ограниченными возможностями охватывает все сферы государственного и административного управления, политического участия, экономического развития, социального и семейного окружения. И требует обязательств, ответственности и участия разных заинтересованных сторон, в том числе государственных структур, частного сектора и гражданского общества. Инвалидность требует подробного и ясного подхода по всем аспектам, связанных с разработкой политики и организацией услуг. Как и другие граждане, лица с инвалидностью имеют право на достойные, равноправные отношения в обществе, а также на равных доступ ко всем системам, включая образование, социальную защиту, реабилитацию и абилитацию, здравоохранение и программе развития навыков, занятость, доступ к правосудию и другим жизнедеятельности с целью саморазвития и полноценного участия. Правительство Республики Таджикистан, соглашаясь с Организацией Объединенных Наций, в том числе с Всемирной Организацией Здравоохранения, признает инвалидность как многосекторальную проблему, значит, это социальная

общественное здравоохранение прав человека и приоритеты развития. Национальный план как дорожная карта является основополагающим документом, призванным обеспечить создание необходимых условий и механизмов для реализации положений в нашей стране на основе консолидации усилий государственных органов и институтов гражданского общества.

0: Люди с ограниченными возможностями считают себя неотъемлемой частью общества и всегда стремятся использовать свои силы для прогресса и процветания любимой родины. Напомним, что правительство Республики Таджикистан также приняло госпрограмму «Доступная среда», которая главным образом направлена на улучшение уровня жизни граждан с инвалидностью. Процесс будет реализоваться в течение 5 лет. Программа подразумевает обеспечение комфортного доступа граждан с инвалидностью к объектам социальной инфраструктуры, различным видам городского и пригородного транспорта. Кроме того, будут созданы лучшие условия в рамках использования средств связи и информации. Требуется четкое выполнение государственными учреждениями всех программ, принятых правительством Республики Таджикистан, а не только Министерством здравоохранения и социальной защиты населения. Как отмечает Фирус Бобоев, лица с инвалидностью в Таджикистане, как и все граждане, имеют равные права, источником которого является Конституция Республики Таджикистан. Подробности в нашем следующем радиоматериале.
1: Лица с инвалидностью, как и все граждане, имеют равные права, источником которой является Конституция Республики Таджикистан и другие международно-правовые акты. Одновременно в Таджикистане разработаны и утверждены ряд нормативных правовых актов, которые определяют порядок и реализации. Так, в законе Республики Таджикистан о социальной защите инвалидов определяет правовые, экономические и организационные основы социальной защиты инвалидов и обеспечение им равных возможностей для жизни и интеграции в обществе. Закон Республики Таджикистан о социальной защите инвалидностью в основном направлен на социальную защиту лиц с инвалидностью, вопросы, касающиеся прав инвалидов в области правосудия, гражданской правоспособности, семейных отношений и другие, полностью и конкретно отражены в других нормативно-правовых актах, в таких как Гражданский кодекс Республики Таджикистан, Трудовой кодекс Республики Таджикистан, Семейный кодекс и другие определенные положения по данным правоотношениям. Для выявления пробелов, которые существуют в обществе и в сфере законодательства Республики Таджикистан с международными правовыми актами, особенное положение является разработка целевых нормативно-правовых актов с учетом гендерно-чувствительных аспектов и использования физических и умственных возможностей, а также личной ответственности лиц с инвалидностью, необходимой для проведения всестороннего анализа всех нормативно-правовых актов. В Таджикистане для организации общественных объединений инвалидов созданы все необходимые условия. Они в целях защиты своих прав и законных интересов, обеспечения равных с другими гражданами возможностей вправе создавать общественные объединения. Общественные объединения инвалидов и их организации пользуются законодательством Республики Таджикистан, и в нынешнее время более 20 общественных объединений, имеющих определенный опыт по оказанию социальных услуг детям с ограниченной возможностью, государство посредством государственных социальных заказов финансирует их деятельности по организации центров социального обслуживания и этих граждан. Вместе с тем, президент Республики Таджикистан регулярно указывает на необходимость развития системы социальной защиты населения, в особенности инвалидов, и в каждом своем послании по данному вопросу дает конкретные поручения. Например, в январе 2015 года президент Республики Таджикистан, лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что деятельность учреждения социальной защиты, направленные на социальную поддержку инвалидов и других уязвимых групп населения, требуется серьезных преобразований. Наряду с этими указаниями в Республике Таджикистан было образовано другие общественные объединения для того, чтобы создать необходимые условия для реализации данных своих прав и интересов. И согласно данному плану мероприятий, предлагается то, что совершенствование законодательства, в частности, обеспечение его соответствия положениям и с данным планом, развитие условий для участия лиц с инвалидностью во всех сферах жизнедеятельности общества и создание благоприятной социальной среды и доступности для лиц с ограниченными возможностями.

ООН во всем мире насчитывается свыше 1 миллиарда людей с инвалидностью. Более 80% инвалидов во всем мире живут в развивающихся странах. По оценкам организации, более 46% людей, пожилых людей в возрасте 60 лет и старше, а также 10% детей являются инвалидами. Касаясь вовлечения инвалидов в жизнь общества, необходимо отметить, что одной из главных задач повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года является защита прав инвалидов. Принятие Конвенции о правах инвалидов в 2006 году стало логическим продолжением многолетней работы ООН в этой области. Факты и опыт показывают, что при ликвидации всех барьеров лица с ограниченными возможностями получают право в полной мере участвовать в жизни общества, принося ему вполне ощутимую выгоду. Таким образом, барьеры на пути инвалидов наносят ущерб обществу в целом, а элемент доступности является составной частью прогресса и развития. Конвенция о правах инвалидов признает, что наличие барьеров представляет собой центральный компонент инвалидности. В соответствии с конвенцией, концепция инвалидности эволюционирует в ходе преодоления людьми с нарушениями различных поведенческих и экологических барьеров, препятствующие их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. Доступность и интеграция – основные права лиц с ограниченными возможностями, которые закреплены в Конвенции о правах инвалидов, являются не только целями, но и предпосылками для осуществления других прав. Конвенция стремится наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и принимать активное участие во всех аспектах жизни и развития общества. Она призывает государства-участники принимать надлежащие меры для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ ко всем аспектам жизни общества на равных основаниях с другими, а также для выявления и устранения препятствий и барьеров, мешающих доступности.

Последние новости из официальных источников. Взгляд на события в Таджикистане и в мире. Из новостного блока радио Oasis Tajik. Следите за нашими новостями на сайте WOT-TJ.

Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овази Тоджик 105.5 FM. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Фарду Мукми с рубрикой новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Таджикистан и Монголия обсудили сотрудничество по восстановлению пастбищ и борьбы с опустыниванием. В Узбекистане запущен первый в стране литейно-прокатный комплекс. В Кыргызстане ввели тотальный запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов. Казахстан и Китай расширят сотрудничество в атомной отрасли. В Туркменистане запущен проект ПРО ООН по снижению риска бедствий при финансировании Японии. А теперь к основным новостям. Участие делегации Республики Таджикистан в 17-й сессии конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием обсудили первый заместитель председателя Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан Исфандьор Шукурзода и чрезвычайный полномочный посол Республики Монголия в Таджикистане Гунажав Паджаргал. Как сообщили пресс-службе комитета, стороны обсудили и высказали свои мнения по проекту меморандума о взаимопонимании между Комитетом Республики Таджикистан и Министерством окружающей среды и изменения климата Монголии. Документ направлен на сотрудничество в областях восстановления пастбищ, защиты ледников, смягчения последствий изменения климата и борьбы с опустыниванием. В заключение встречи стороны выразили необходимость организации онлайн-встреч соответствующих специалистов для обмена опытом и повышения квалификации сотрудников. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Бекабад принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию нового литейно-прокатного комплекса на Узбекском металлургическом комбинате. Новый производственный объект стал первым в стране проектом по выпуску горячекатанного листового проката. После ввода нового комплекса предприятие сможет ежегодно производить до 1 миллиона тонн горячекатанного листового проката общей стоимостью около 8 триллионов сумов. Производство позволит полностью обеспечить потребности металлургических предприятий Ташкента и Самарканда в листовом прокате, а также создаст около 1200 новых рабочих мест. В ходе церемонии были также представлены дальнейшие планы развития комбината. В ближайшие годы предполагается увеличить использование отечественного сырья. Сообщалось, что запасы железной руды в стране оцениваются в 1,5 миллиарда тонн. Кабинет министров Кыргызской Республики существенно ужесточил правила оборота горюче-смазочных материалов. Согласно новому постановлению, подписанному председателем Кабинета министров Адылбеком Касымалиевым, в стране вводится жесткий временный запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов, включая автомобильный бензин и дизельное топливо. Документ вносит принципиальные изменения в прежние нормативные акты. Из обновленной редакции исключена привязка к пределам таможенной территории Евразийского экономического союза. Теперь ограничение носит сквозной характер и распространяется на любые направления экспорта автомобильным и железнодорожным транспортом. Запрет будет действовать до полного насыщения внутреннего рынка или до момента формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС. Исключение сделано лишь для мазута, нафты и печного топлива, вывоз которых возможен по спецразрешению Кабинета министров, с условием обязательного обратного ввоза продуктов переработки, а также для топлива в штатных баках автотранспорта. Председатель агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадан Саткалиев провел в Пекине ряд двусторонних встреч с руководителями государственных органов и ведущих организаций атомной отрасли Китая, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу ведомства. В частности, состоялись переговоры с руководителем Государственного управления по делам энергетики Китайской Народной Республики Ван Хунджи, председателем агентства по атомной энергии Китая Шань Чунде и председателем управления Китайской национальной ядерной корпорации Шэнь Яньфэном. Стороны обсудили реализацию совместных инициатив, развитие производственной кооперации. Отдельное внимание было уделено вопросам государственного регулирования атомной энергетики. По итогам переговоров стороны подтвердили готовность последовательно реализовывать достигнутые договоренности и активизировать работу совместных механизмов по ключевым направлениям сотрудничества в атомной отрасли. В Туркменистане запущен национальный компонент регионального проекта ПРО ООН «Укрепление системы регионального снижения риска бедствий в Центральной Азии», финансируемая правительством Японии. По случаю запуска проекта в Ашхабаде состоялся круглый стол с участием представителей 16 министерств и ведомств, организаций гражданского общества и международных партнеров. Участники обсудили ключевые направления и механизмы реализации проекта. Проект реализуется во всех 5 странах Центральной Азии с целью укрепления регионального взаимодействия и национального потенциала в области обеспечения готовности к бедствиям и реагированию на них.
Туркменистане проект осуществляется программой развития ООН в партнерстве с Главным управлением гражданской обороны и спасательных работ Министерства обороны Туркменистана. Проект реализуется с января 2026 года по январь 2028 года. В Туркменистане проект предусматривает пилотное внедрение отраслевой системы раннего предупреждения о землетрясениях в одной из школ Ашхабада, а также укрепление взаимодействия между национальными сейсмологическими службами и структурами гражданской обороны. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM. Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овази Тоджик 105.5 FM. Последние новости. Топовые песни и музыка в русском блоке радио Овази Тоджик. 105.5 FM.

Недра Таджикистана богаты разнообразными и полезными ископаемыми. Издавна известны и эксплуатируются месторождения золота, благородные шпинели, рубина, лазурита и других драгоценных и полудрагоценных камней, из которых местные ювелиры и камнерезчики изготавливают великолепные ремесленные изделия и сувениры. Драгоценные камни всегда восхищали людей своей красотой. Они служили магическими талисманами и знаками высшей власти, становились символами любви и семейными реликвиями. Красота драгоценных камней завораживает настолько, что невозможно не верить в их магические свойства. Они защищают от враждебных сил, приносят любовь, счастье и удачу. Современные исследования подтверждают открытие древних мудрецов. Каждый из самоцветов имеет лечебные свойства. История использования драгоценных камней в ювелирном деле насчитывает тысячелетия, а украшения с ними всегда были и всегда будут лучшим подарком на все случаи жизни. О сказочной красоте таджикских самоцветов в своих путевых записках писал еще итальянский путешественник 13 века Марко Поло. В той области водятся драгоценные камни. Родятся они в горных скалах. Народ вырывает большие пещеры в горе и добывает там рубины. Под страхом смерти никто не смел ходить к той горе и добывать для себя камни. А кто вывез камни из царства, тот тоже поплатился за это и головою, и добром, писал он в книге «Чудес света». По всей вероятности, знаменитый итальянец имел в виду известную во всем мире гору на Памире – Кухелал, Рубиновая гора, из недр которой на протяжении веков извлекали благородную шпинель. Знаменитый бадахшанский лал – устаревшее название камней красного цвета, который после огранки по своей красоте и красному внутреннему свечению на солнечном свете соперничал с рубинами. По преданиям, владельцем перстня с крупным памирским лалом редкой красоты был царь Соломон, обладатель несметных сокровищ, описанных в романе Генри Райдера «Копии царя Соломона». Значительную долю богатства и драгоценности Чингисхана также составляли бадахшанские лалы, вручную добытые лопатой, калом и золотом в пещерах горы Кухилал, достигавших высоту 8 метров.

0: Попадая с купеческими караванами в Европу, Азию и Америку, бадахшанские лалы украшали короны императоров и королей разных стран и пополняли хранилище ювелирных украшений, стоимость которых достигла астрономических цифр. На протяжении многих веков месторождения камней самоцветов в таджикских горах открывались случайным образом, а их поиски в толще горной породы велись примитивными способами лишь в тех местах, где на поверхности удавалось найти цветные камни. В конце 19 века, когда поиск и разведку самоцветного сырья в горах Таджикистана начали русские геологи с участием местных жителей, ситуация с поиском и добычей цветных камней существенно изменилась в лучшую сторону. Какие они, таджикские самоцветы? На смену кустарным инструментам для добычи камней пришли привезенные из России и Европы машины и разнообразные станки для обработки самоцветов. А уже в советский период, созданием в конце 30-х годов 20 века, памирские геолого-разведочной экспедиции начались масштабные поиско-разведочные работы. На геологических картах Таджикистана появились десятки месторождений полудрагоценных и подделочных камней – бирюзы, граната, сердолика, лазурита, розового кварца, авантюрина, горного хрусталя, аметиста. Несколько десятилетий монополию на добычу и обработку самоцветов в Таджикистане сохраняло созданное в советский период крупное государственное предприятие «Памир Кварц Самоцветы», создание и становление которого вложили труд известные таджикские геологи во главе с заслуженным геологом Таджикистана Зуром Йоровым. За время работы было открыто и защищено профессиональными отчетами в Государственной комиссии по запасам более 1000 месторождений камня самоцветного сырья по 70 видам самоцветов. Ювелирные изделия, сувениры, подарочные произведения искусства таджикского предприятия по переработке самоцветов Рухом просто завораживает своей красотой и разнообразием. Тем не менее, в середине 90-х годов в связи с гражданской войной в Таджикистане работы по добыче и переработке самоцветов несколько раз надолго приостановились. Часть геологов, занимавшихся месторождениями самоцветов, покинули Таджикистан. Работы по описанию образцов самоцветов, хранящихся в управлении геологии, проводились от случая к случаю, а часть образцов, как это всегда бывает в обстановке войны, была безвозвратна утрачена. Многие станки, на которых обрабатывалось камни самоцветное сырье, вышли из строя. Часть из них были куплены предприимчивыми афганскими бизнесменами, привыкшими вести бизнес во время войны и наладившими в своей стране производство мелких партий ювелирных изделий и сувениров. Вернуть таджикским самоцветам и изделиям мировое признание получилось лишь 10 лет спустя, после окончания войны. И сегодня, благодаря вниманию руководства Республики Таджикистан к развитию перспективной отрасли экономики, словосочетание «таджикские самоцветы» стало брендом, известным в десятках стран мира. Несмотря на то, что успехи предприятия по изготовлению изделий из самоцветов Рухом уже известны далеко за пределами Таджикистана, основным потребителем продукции до настоящего времени является внутренний рынок республики. Сбыт ювелирных изделий, сувениров и подарков организован в основном в сети фирменных магазинов столицы Таджикистана, крупнейший из которых находится в центре Душанбе. Мы побывали в одном из интереснейших мест города в сувенирном магазине и побеседовали со знатоком этих магических камней Гульнурой Алиевой.
1: Я работаю в магазине «Шелковый путь». Это сувенирный магазин, находится в центре города. Здесь мы продаем камни, полудрагоценные камни, которые привозят из Памира. В основном здесь у нас бывают сувенирные изделия из керамики, тарелки миниатюрные, также ручная работа из Сюзанны разных размеров. Также делают пиджаки, сумочки, вышивают. Инструменты музыкальные тоже бывают. Из дойры, тавлака, рубоп есть тоже у нас музыкальный инструмент. Все это ручная работа.
0: Покупая покупателей таджикских самоцветов можно условно разделить на три группы. Основная масса – жителей столицы и регионов республики, приезжающие в Душанбе на экскурсии и по делам, а также школьники и молодые люди, покупающие дешевые изделия. Вторая группа – иностранные туристы, которые редко ограничиваются покупкой одного-двух изделий самоцветов. Традиционно высок спрос на украшения среди женщин. Кольца, браслеты, бусы, подвески, кулоны из лазурита, граната, розового кварца, авантюрина, аметиста, бирюзы, шкатулки для драгоценностей из лазурита, малахита и оникса.
1: Каждый камень, конечно, свое какое-то свойство имеет. Например, вот авантюрин, он очень такого светло-салатового цвета. Лечебное свойство имеет в том, что он от сердечно-сосудистой системы, от легкого, от дерматита, от выпадения волос. Положительное воздействие при различных нервных расстройствах также. При зрении тоже. Также бывает у нас камни из нефрита. Нефрит бывает и темный, и светлый. Но свойства нефрита обычно он считается очень королевским камнем, этот нефрит. При почек, при легких, при давлении оказывает тоже хорошее очень средство. По знаку зодиака нефрит при деве, вот дева тоже к нему относится, тоже хороший камень. Вообще к деве, например, так взять, сердолик тоже хороший камень. Сердолик – это чисто мужской камень. Он камень любви. Он бывает обычно светло-коричневый, темно-коричневый. И большое свойство имеет он. Так, при давлении сердечно-сосудистых заболеваний обладает также при нервной системе тоже опухолей сердца, желудочно-кишечного тракта, печени. Также, кроме этого, у нас есть камень, так, шунгит камень, камень здоровья. Он бывает всегда черного цвета. Он очищает воду. Его даже можно в литр воды бросать, вот 4-5 штучек камушек, и он где-то на сутки очищает полностью всю воду. Делает воду как типа лечебную, какую-то энергию дает. Вот. И в основном очищает при язвах желудочно-кишечного тракта бывает. И при бронхите, при зобе тоже помогает лечебное средство тоже от зоба. Что у нас есть? Тигровый глаз. Очень красивый камень, очень оригинальный. Он у нас в основном от глаза и дает богатство, прибыль. Такой камень, вы знаете, это шикарно. Если даже какой-то камушек можно положить в кошелечке, прибыль будет в крупном количестве. Это точно. Это уже эксперимент, я на себе попробовала. Поэтому всегда нужно иметь всегда тигровый глаз. И от глаза, от плохого глаза. Значит, что у нас еще в магазине есть? Родонит, яшма, значит, нефрит, я повторяюсь, авантюрин, амазонит, сердолик, оникс, кварц, горный хрусталь, аметист, гранат, нефрит, хризопраз, халцедон, розовый кварц, гематит. Гематит тоже хороший камень, нормализует давление в основном, браслетики носят в возрасте женщины. Гематит, он такой серовато-асфальтного цвета, такой шикарный камень на самом деле, очень приятный, на ощупь, он очень мягкий камень. Очень мягкий камень. Поэтому желательно вот одевать как типа браслетика. В основном привозят с Памира. В основном в большом количестве с Памира. Вот даже галтовку вот этого камня, вот кварц аметист, вот эта вот горбушка, привезли чисто с Памира. Вот, это все почти камни оттуда. Их в природном виде привозят. Потом начинается уже обработка камня, обтачивание. У нас здесь в Душанбе есть мини-завод фирмы Рухом. Там делают, обрабатывают камни, привозят им. Сначала обрабатывают, делают из них изделия. Можно сделать еще подсвечники из камня. Также бокалы, фужеры, пирамидки делаются из оникса. Настольный прибор, пожалуйста, на стол. Подсвечник. Вообще каждый камень оберегает и какой-то вот, знаете, вот удачу приносит. Вот эти вот фужеры, вот эти вот они. Вот сам оникс, он воду очищает. Вот сюда, если на лист сутки поставить, вода такая вкусная. Из него бокалы делают. Также шахматы у нас есть из камней. Тоже оригинальная работа. Фигурки из разных камней. Из змеевика, яшмы, мрамора. Также делают еще картину крошка. Крошка – это значит из мелких-мелких камушек делается картина, пейзаж.
0: О основной интерес мужчин к подарочным изделиям. Большим спросом пользуются недорогие коллекции самоцветов, четки из бирюзы, брелоки для ключей с агатом, авантюрином, а также кристаллы горного хрусталя, розового кварца и аметиста. Такие изделия зачастую закупаются чуть ли не килограммами в подарок коллегам. Довольно высок выбор в магазинах более дорогих изделий, приобретаемых мужчинами, подсвечников, кубков, чаш, письменных приборов. Намного меньше покупок изделия в магазинах Рухом делают покупатели третьей группы, иностранные посольства и аккредитованные в Таджикистане международные организации. Тем не менее, суммы, которые они выделяют на подарки VIP-персонам, достигают $1000. Такие подарки в основном изготавливаются под заказ, как эксклюзивные каменные скульптуры, мозаичные панно и картины, ножи, кинжалы и сабли, инкрустированные полудрагоценными камнями с самоцветами. Таджикские мастера высокого класса способны сегодня изготовить любые изделия, как говорится, на любой вкус. Надо отметить, что сегодня в древнейших городах Таджикистана, в Худжанде, Истаравшане, Пинджикенте, Кулябе и Памире, облик которой значительно изменился за эти годы, бережно хранят древние исторические и культурные и ремесленные традиции.

0: новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Оазис Таджик».
2: Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. Рост доходов системы юстиции в Таджикистане вырос с 45 до 311 миллионов саманей за 10 лет. Компания «Бошеран Китая» поставит сельхозтехнику в хлопкосеющие районы Сагдийской области. Пострадавшие от стихии районы Сагдийской области снова обеспечены электроэнергией. Парламент Венгрии проголосовал за отстранение президента должности. Перейдем к основным новостям. В результате последовательных реформ и мероприятий, реализованных в системе юстиции, показатели деятельности отрасли и объем государственных услуг постоянно увеличивались, сказал 14 июля в своем выступлении президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, на церемонии открытия здания Министерства юстиции. Как отметил лидер нации, к примеру, в 2015 году за счет государственной пошлины, оплаты государственных услуг и других платежей в государственный бюджет поступило 45 миллионов саманей. Этот показатель в 2025 году достиг 311 миллионов саманей, увеличившись более чем в 7 раз. Органы юстиции также играют значимую роль в повышении правовой грамотности населения и развитии правовой культуры общества, сказал глава государства. Компания «Бошеран» будет поставлять хлопкоуборочные комбайны и другую сельскохозяйственную технику в хлопкосеющие районы Сагдийской области. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи председателя Сагдийской области Раджаба Ахмадзода и генерального директора компании «Бошеран» Маджи Пэна, состоящейся в городе Сияне, провинции Шэньси, Китайской Народной Республики. Как сообщили пресс-службе председателя Сагдийской области, компания «Бошеран» является одним из лидеров в производстве интеллектуальной сельскохозяйственной техники, в частности оборудования, предназначенного для полного цикла возделывания хлопчатника. Председатель области отметил, что Сагдийская область обладает значительным производственным потенциалом. Однако одной из ключевых задач, особенно в сфере выращивания белого золота, является модернизация технической базы. В этой связи приобретение современной сельскохозяйственной техники для хлопкосеющих районов области, таких как Ашт, Зафарбат, Масчо, Спитамен и Бабаджон Кафуров, создаст благоприятные условия для дальнейшего развития отрасли. Маджи Пен отметил, что деятельность компании включает не только производство техники, но и создание сервисных центров. Кроме того, специалисты предприятия обладают богатым опытом в разработке и внедрении современных систем капельного орошения. В селах Дарк и Каздон сельского джамуата Шамтуч Айнинского района, а также в сельском джамуате Вахдат района Дивахтич Сагдийской области восстановлена энергетическая инфраструктура, поврежденная в результате сильных дождей и оползней. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и водных ресурсов Таджикистана. Восстановительные работы выполнили сотрудники филиала открытого акционерного общества электрораспределительной сети города Истаровшан. В настоящее время жители пострадавших районов полностью обеспечены электроснабжением. После стихийного бедствия по распоряжению министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан в пострадавшие районы были незамедлительно направлены 50 специалистов и необходимое оборудование. Кроме того, были доставлены необходимые материалы и оборудование для скорейшей ликвидации последствий стихии и восстановления электроснабжения. За первые полугодия 2026 года предприятия жилищно-коммунального хозяйства Таджикистана оказали коммунальные услуги на сумму 62,6 миллиона самани, что на 5,1 миллион самани больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили на пресс-конференции Комитета жилищно-коммунального хозяйства при правительстве Республики Таджикистан. Предприятия водоснабжения и водоотведения за этот период предоставили услуги на 77 миллионов самани, увеличив показатель на 11 миллионов самани или 17% по сравнению с первым полугодием 2025 года. Председатель комитета Джамшир Тапарзуда сообщил, что по предварительным данным предприятия, системы комитета перечислили в бюджеты городов и районов страны 65,9 миллиона самани налогов по всем видам платежей. Кроме того, муниципальные предприятия выполнили работу по благоустройству и озеленению на сумму 30 миллионов самани, что составляет 90% от запланированного объема. На гидроэлектростанциях и теплоэлектростанциях открытого акционерного общества «Барки Тоджик» в первом полугодии 2026 года было произведено 8 миллиардов 890 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что на 2,7 миллиона киловатт меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор «Барки Тоджик» Махмад Умар Асузуда. По его словам, на гидроэлектростанциях было выработано 7 миллиардов 926 миллионов киловатт-часов электроэнергии, а на теплоэлектростанциях 964 миллиона киловатт-часов. За этот период технологические потери электроэнергии на объектах Баркитоджик составили 28,5 миллиона киловатт-часов от общего объема производства. В целях улучшения электроснабжения в первом полугодии 2026 года Баркитоджик импортировала 2 миллиарда 752 миллиона киловатт-часов электроэнергии от независимых производителей внутри страны и из-за рубежа. Это на 258 миллионов киловатт-часов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Решением коллегии агентства по надзору в сфере образования и науки в связи с осуществлением деятельности с нарушением требований статьи 27 Закона Республики Таджикистан о разрешительной системе прекращено действие лицензий учебных центров Школа профессионального и непрерывного образования Университета Центральной Азии, а также их филиалов в городах Душанбе, Худжанд, Мухтар и Куляб. Об этом в ходе пресс-конференции отметил директор агентства по надзору в сфере образования и науки при президенте Республики Таджикистан Мухаммад Туир Сайдзуда. Директор добавил, что по заявлению учредителя в связи с отсутствием возможности оплачивать аренду учебных помещений в арендуемом здании, решением коллегии агентства была прекращена образовательная деятельность общества с ограниченной ответственностью ИМКОН-М, расположенного в Бобджонгафуровском районе. В первом полугодии 2026 года в целях определения качества образования и уровня освоения знаний учащихся и студентов 566 образовательных учреждений прошли проверку уровня качества образования и государственную аттестацию на 93 учреждения больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перейдем к зарубежным новостям. Парламент Венгрии принял решение об отстранении от должности президента Тамаша Шуйока, которого многие считали сторонником бывшего премьер-министра Виктора Орбана, потерявшего власть в апреле после 16 лет правления. Партия премьер-министра Петра Мадьяра Тиса, располагающая 2/3 голосов в парламенте, провела 17-ю поправку Конституции, которая прекращает полномочия Шуока и председателя Конституционного суда Петра Полта. Теперь у Шуока есть 5 дней, чтобы подписать поправку, фактически собственный политический приговор, либо направить ее на рассмотрение в Конституционный суд. Если президент передаст документ в суд, Мадьяр заявил, что инициирует процедуру импичмента, которая автоматически отстранит Шуока от исполнения обязанностей. Еще один вариант – добровольная отставка, чтобы избежать конституционного кризиса. Именно к этому новое правительство и призывает президента. Депутаты партии Фидес покинули зал заседания перед голосованием, в понедельник обвинив Тису в построении тирании. По мнению Фидес, поправка дает правительству произвольное право немедленно смещать любых государственных должностных лиц. В Японии резко выросло число пострадавших от аномальной жары. По данным пожарно-спасательного управления страны, за неделю с 6 по 12 июля с тепловыми ударами были госпитализированы 4580 человек. Это на 3210 случаев больше, чем недели ранее. По информации издания Minami Nippon Shimbun, за отчетный период в префектурах Нагано, Симане, Нагасаки, Оита и Окинава зарегистрировали 7 смертей, связанных с последствиями жары. Наибольшее число госпитализаций пришлось на префектуру Фукуока – 456 человек. Далее следует Токио – 255 и Осака – 230. В тяжелом состоянии, требующем лечения более 3 недель, оказались 105 пациентов. Еще 1761 человек был госпитализирован с состоянием средней тяжести. Большинство пострадавших – люди старше 65 лет. На их долю пришлось 61,7% всех случаев. В индонезийской провинции Риау специалисты установили 2 ловушки для поимки суматранского тигра, который предположительно за несколько дней смертельно напал на 2 человек. По информации издания Антара, операцию проводит агентство по охране природных ресурсов в районе Палалаван. По предварительной версии специалистов, оба нападения совершил один и тот же 3-летний самец тигра. Окончательная идентификация животного еще продолжается. Последней жертвой стал 29-летний мужчина, который вечером покинул лагерь. На следующее утро его тело обнаружили с тяжелыми травмами шеи и ног. По данным природоохранного ведомства, часть тела погибшего была съедена хищником. За несколько дней до этого жертвой тигра стал 12-летний мальчик, сын работника лесозаготовительного предприятия. По информации местных властей, хищник напал на ребенка возле лагеря. Место второго нападения находится примерно в 6,5 километров от места первой трагедии. По данным специалистов, суматранский тигр находится на грани исчезновения. В дикой природе осталось менее 400 особей. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овойс Таджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.
0: В начале каждого часа о самых важных событиях в стране и в мире. В новостях на радио «Овойс Таджик».

Здравствуйте! Время спорта. Времени скорости, силы и новых рекордов. У микрофона Фальдун Мукими. И сейчас расскажем о главных спортивных событиях Таджикистана и мира. Фаридун Одилов, боец смешанных единоборств, встретится с представителем Кыргызстана Алтынбеком Мамашоевым. Их поединок в среднем весе станет главным событием турнира ACA-206. Турнир состоится 15 августа на ЦСКА-арене в Москве. Главным же событием вечера станет бой в тяжелом весе между россиянином Алиханом Бахаевым и представителем Ирана Амиром Алиакбари. Информация о дате и месте проведения турнира также опубликована на официальном сайте ACA. Встреча Удилова и Мамашева станет реваншем спустя 10 лет. Впервые спортсмены встретились в 2016 году. Тогда бой завершился в ничью. Теперь соперники вновь войдут в клетку, чтобы определить сильнейшего. На счету 30-летнего Фаридуна Удилова 20 побед, 4 поражения и 2 ничьи в профессиональных смешанных единоборствах. По данным официального сайта ACA, 10 побед таджикский спортсмен одержал нокаутом, 4 приемами и еще 6 решением судей. Он представляет клуб «Ахмат Таджикистан» и занимает 5 место в рейтинге ACA. У 31-летнего Алтынбека Мамашева, по информации пресс-службы промоушена, 20 побед, 5 поражений и 1 ничья. Для Удилова предстоящий поединок станет возможностью не только поставить точку в противостоянии с Мамашевым, но и укрепить свои позиции в среднем дивизионе ACA. Юниорская сборная Таджикистана по дзюдо отправится в Оман и Иордания, где 18 и 19 июля пройдет один из главных континентальных стартов сезона – чемпионат Азии среди юниоров. Турнир соберет сильнейших молодых дзюдоистов Азии и станет важным этапом подготовки к мировому первенству. Таджикистан на престижных соревнованиях представят 9 спортсменов. В состав сборной вошли Икром Шамсов, Рамзидин Азизов, оба 60 килограммов, Йосин Бабукалонов, Мухаммад Руфей Хабибуло, оба 66 килограммов, Борис Назаров, Мухаммаддин Луиков, оба 73 килограмма, Аминджон Абдуджалил Зуда, Абдулло Луиков, оба 81 килограмм, Ярдашер Хамза, 90 килограммов. Особое внимание будет приковано к весовым категориям 60, 66 и 73 килограмма, где Таджикистан представлен сразу 2 дзюдоистами. Это позволит увеличить шансы команды на успешное выступление и даст тренерскому штабу возможность оценить уровень ближайшего резерва. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вновь оказался в центре внимания благодаря уникальной статистике. Лионель Месси стал автором необычного рекорда на чемпионате мира 26 года. Как сообщает Opta Joe, аргентинец – единственный нападающий турнира, которому дважды удалось преодолеть более 5 километров пешком в рамках одного матча. Первый подобный случай был зафиксирован в игре 1/16 финала против сборной Кабо-Верде, где капитан аргентинцев прошел без бега 5,2 километра. Во втором четвертьфинальном поединке со Швейцарией этот показатель оказался еще выше. 5,3 километра. При этом Месси остается самым результативным игроком текущего мирового первенства. На его счету уже 8 забитых мячей, что позволяет ему возглавлять гонку бомбардиров турнира. Кроме того, форвард укрепил свое лидерство в списке лучших снайперов в истории чемпионатов мира. После нынешнего розыгрыша в его активе уже 21 гол на мировых первенствах. В полуфинале чемпионата мира 26 года действующие чемпионы мира встретятся со сборной Англии. Матч состоится в ночь на 15 июля, начало в 0:00 по времени Душанбе. Команда Луиса Делла Фуэнте довела свою серию без поражений до 37 матчей и сравнилась с рекордами итальянцев. Победа над сборной Франции со счетом 2:0 в полуфинале чемпионата мира 26 года принесла Испании не только путевку в финал, но и позволила повторить рекорд по количеству матчей подряд без поражений среди национальных команд. Теперь беспроигрышная серия испанцев насчитывает 37 встреч. Последний раз команда проигрывала до 2 марта 2024 года, когда в товарищеском матче уступила Колумбии со счетом 0:1. Таким образом, сборная Испании с

0: В нашем русском блоке. Оставайтесь с нами на спортивной волне 105.5 FM. Радио Увози Туджик.
1: О самом важном в Таджикистане и в мире в русской службе радио Увози Туджик.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. Сегодняшняя наша программа посвящена опытному педагогу, корифею сферы образования Дмитрию Михайловичу Замойщику. У Дмитрия Михайловича Замойщика очень редкая профессия для Таджикистана. Он инструктор по моделированию. Более 50 лет своей жизни он посвятил моделированию самолетов, танков, ракет, грузовиков и кораблей.

0: Уроки из них он обучает этому душанбинскую детвору в кружке, который организован детско-юношеским центром города Душанбе. Это бывший дом пионеров. И самое интересное, что в детстве он тоже посещал кружок юного конструктора в этом же детском центре, но тогда он назывался Домом пионеров.
1: Когда я учился в школе, я вот любил строить модели. Вот. И узнал, что есть это, Дом пионеров был, там работал кружок. Они строили модели. И я записался туда, вот, в этот кружок. И начал тоже строить. Руководитель мне показывал все, как это делать. После этого мы всегда, каждый год у нас проходили соревнования по моделям. И мы участвовали в этих соревнованиях, занимали призовые места, вот. Ездили по городам республики. Курган-Чубе, в Ленинабад, Чкаловск, вот. И после этого, когда я уже закончил техникум, и я решил работать руководителем кружка, где я занимался, я туда же пошел, устроился на работу. И вот стал работать с ребятами. У нас тоже проводились соревнования каждый год. Городские, республиканские. Некоторые ребята попадали на всесоюзные соревнования. Вот, занимали тоже призовые места. И вот так вот сложилось. И до сих пор я вот работаю с ребятами.
0: Свою жизнь наш герой посвятил детям и подросткам. Долгие-долгие годы помогал детям конструировать и моделировать самолеты, парусные корабли, ракеты. Мальчика всегда увлекала техника, а кружок юного конструктора помогает им делать своими руками мини-технику. И надо сказать, что получается это у них очень даже хорошо.
1: Мы запускаем модели. Бывает, едем в школу, там запускаем модели, ребята смотрят. Им нравится, вот особенно ракеты мы запускаем. И они смотрят потом и приходят записываться, понимаете? Так, ну вот. Так мы завлекаем модели, это ребят, к занятиям. Понимаете, будущее им дает очень много. Потому что для постройки модели ребятам приходится работать с инструментами. Даже вот на станках, вот сверлильный, токарный. Поэтому они уже имеют навыки к этому конструированию. И поэтому сразу идут в институты, в политехнические институты, в педагогические, понимаете? Да. У них уже есть дорога в жизни, понимаете, открылась. Да. Вот так вот. И это дает им это занятие в кружках. Ну, в основном у нас я набираю детей с 5 класса, ну, по 11, да.
2: Да?
1: Да, вот так. С 5 по 11 класс. Сразу мальчик не может выполнять такую ту работу, которую, например, я им даю. Поэтому надо терпение, чтобы сначала давать простейшие модели, чтобы он изготовил. Если он поймет, что у него получается,
2: да,
1: можно уже в дальнейшем давать и сложные модели, посложнее. Вот. Вот так вот можно и заинтересовать детей, школьников. Нужно иметь терпение.
0: Опытный педагог с большим стажем работы Дмитрий Михайлович Замощик во всем им помогает. Объясняет, показывает. Иногда под его руководством дети запускают самолеты и ракеты в небо. Всех своих учеников он и не помнит, но говорит, что они все талантливые. Каждому из них он старается найти подход. Даже самый непоседливый уже за несколько уроков начинает показывать хорошие результаты.
3: Меня зовут Рахматов Умар. Я учусь в 5 классе. Когда я вошел первый раз в эту кружок, мне стало интересно, как строится эта модель, например, танки и эти кораблики. Я захотел строить эти модели. Наш учитель, он очень хороший. Когда я пришел в первый раз, он научил меня делать вот такие ракетки. А затем вот самолеты из кордона, как их красить или как их строить. Когда я пойду в армию, я знаю, что как работают, например, танки или вот эти КАМАЗы с ракетами.
4: Мне нравится тут учиться, потому что я люблю строить. Когда мне скучно дома, я всегда забираю бумагу, клей, ножницы и строю что-то, самолет. И мне не получается, поэтому я сказала бабушке, чтобы меня отвезли сюда, в этот клуб, чтобы я построила что-нибудь. И мне нравится, что тут очень крутые вещи.
5: Стало интересно, почему в этот кружок идут всегда мальчики, а не девочки. Несмотря на то, что я девочка, мне интересно, как этот самолет работает, как работает этот парусник и другое.
0: Дмитрий Михайлович родился в городе Нуреке. Его родители приехали из России в Союзную республику по направлению сразу после Великой Отечественной войны. В Душанбе семья Замойщик приехала в 1954 году, где и решили обосноваться. Мама была преподавателем русского языка и литературы, а папа – механиком и ремонтировал машины. Он меня с малых лет брал с собой на работу. Я поэтому с детства полюбил технику. Подростком я мечтал летать, интересовали самолеты. Поэтому я начал интересоваться конструированием самолетов и целым техники, рассказывает педагог. Конструирование стало частью его жизни еще до того, как он начал учить детей моделировать. Он и сам в детстве ходил в такой кружок и обучал его инструктор, мастер спорта по моделизму. После школы он поступил в Таджикский педагогический институт и отучился на учителя труда и черчения. Обучать детей он начал в 24 года, когда пришел работать в детско-юношеский центр города Душанбе. Кроме конструирования, он учит детей запускать самолеты в небо. Для этого в кружке есть пару моторов, которые были закуплены еще в советское время и еще и медресурсы для полетов. Кроме самолетов запускаются и ракеты, но это бывает по праздникам. Например, 23 февраля – в День защитника Отечества и 12 апреля – в День космонавтики. Дмитрию Михайловичу уже довольно много лет, но, несмотря на свой возраст, он успешно работает, передает свои знания, мастерство подрастающему поколению и говорит, что не может долго находиться без своей работы и своих учеников. Работа дает стимул к жизни и успехам, а дети – это постоянный эликсир, благодаря которому постоянно хочется создавать, конструировать и моделировать различную технику. Педагоги относятся к Дмитрию Михайловичу Замойщику с большим уважением, ведь он самый опытный педагог, и у него есть то, чему можно поучиться.
6: Дмитрий Михайлович очень хороший человек. Он всю душу свою выкладывает в обучение детей. Он старается просто. Таких специалистов у нас мало. Мало. Я очень благодарна ему. Что он меня поддерживал первое время. До сих пор я прихожу к нему за советами. Он даже все вот может. Ну, просто золотые руки. Он здесь у нас как умелые руки, мастер. Умелые руки. Мы всегда к нему обращались. Если у нас что-нибудь из строя выйдет, вот, например, любой электроприбор, мы всегда к нему обращались. Он любое, все умел отремонтировать качественно, хорошо. Я его уважаю. Когда я пришла сюда работать, в детский центр, то я была неопытная. Первое время, вот 14 лет назад. И вот первое время Дмитрий Михайлович мне помогал. Он как наставник был. Он мне советовал, как журналы заполнять, как отчеты писать, как планы делать. Вот, и выставки мы всегда вместе с ним планировали. Он вот это ракеты, самолеты, там, пароходы, все эти вот сделанные руками учеников, это все вместе со мной, с моими же учениками. Мы выставляли мои рисунки. Вот, например, космос. Когда проходил вот этот конкурс, мы вместе, он свои ракеты выпускал, а мы рисунки. Вот. И дети, это все так было, просто зрелище такое красивое.
0: Мы желаем Дмитрию Михайловичу крепкого здоровья и еще долгих лет педагогической деятельности. Ведь это очень важно, чтобы в жизни ребенка был вот такой человек – учитель, который научит, подскажет, поддержит и увлечет полезным делам. А значит, и в будущем у ребенка откроется больше возможностей обрести профессию, которая принесет пользу государству в целом. Друзья, это была наша очередная программа, посвященная опытному педагогу, корифею сферы образования Дмитрию Михайловичу Замущику. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.
7: Последние новости. Топовые песни и музыка в русском блоке радио «Овозитоджик».

12,4%, однако страна сохраняет высокие объемы импорта мясной продукции. Развитие аграрного сектора и техническое переоснащение сельского хозяйства Таджикистана выходят на новый уровень международного сотрудничества. В ближайшее время хлопкосеющие районы Сагдийской области получат современную сельскохозяйственную технику китайского производства. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи председателя Сагдийской области Раджаба Ахмадзода с генеральным директором китайской компании «Боширан» Маджи Пена. Переговоры состоялись в городе Сиане, провинции Шэньси, Китайской Народной Республики. Компания «Боширан» считается одним из ведущих производителей интеллектуальной сельскохозяйственной техники. Особое внимание предприятие уделяет разработке оборудования, предназначенного для полного цикла выращивания и уборки хлопчатника. Производимая техника уже успешно используется не только в Китае, но и экспортируется в Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию, Египет, Иран, Бразилию и Австралию. Во время встречи председатель Сагдийской области отметил, что регион обладает значительным потенциалом для развития сельского хозяйства, а хлопководство традиционно остается одной из ведущих отраслей экономики. Вместе с тем, дальнейшее повышение производительности возможно без модернизации технической базы. По словам Раджаба Ахмадзода, поставка современных хлопкоуборочных комбайнов и другой специализированной техники позволит значительно сократить сроки уборки урожая, снизить производительные затраты и повысить эффективность сельскохозяйственных работ. Особое внимание будет уделено обеспечению техникой крупнейших хлопкосеющих районов области Ашта, Зафарабада, Масчуха, Спитамена и Бобо-Джонгафурова, где ежегодно выращиваются большие объемы хлопка сырца. В свою очередь, генеральный директор компании Маджи Пен подчеркнул, что сотрудничество не ограничится лишь поставками техники. Компания намерена создать сервисные центры по техническому обслуживанию оборудования, обеспечивать фермеров запасными частями, а также проводить обучение специалистов работе с современной техникой. Кроме того, представители китайской стороны выразили готовность внедрять современные технологии капельного орошения, позволяющие значительно экономить водные ресурсы, повышать урожайность и снижать эксплуатационные расходы сельхозпроизводителей. Эксперты отмечают, что внедрение современной техники и инновационных технологий способно существенно повысить конкурентоспособность хлопководческой отрасли Таджикистана и создать дополнительные условия для устойчивого развития аграрного сектора страны. В Таджикистане продолжается комплекс мероприятий по сохранению биоразнообразия и поддержке животного мира в зимний период. В рамках подготовки к холодному сезону Агентство лесного хозяйства при правительстве Республики Таджикистан уже заготовило более 143 тонн кормов для диких животных и птиц. Об этом было сообщено на отчетной пресс-конференции ведомства. Как отметили специалисты, своевременная заготовка кормов играет важную роль в сохранении популяции диких животных, особенно в регионах с суровыми климатическими условиями, где зимой значительно сокращается естественная кормовая база. Согласно представленным данным, заготовлено 36,3 тонны пшеничной отруби, 12,8 тонны зерновых культур и 94,3 тонны сена. Подобные запасы будут использоваться для регулярной подкормки животных в государственных лесных хозяйствах и особо охраняемых природных территориях страны. Помимо обеспечения животных кормами, сотрудники агентства лесного хозяйства провели работы по восстановлению и благоустройству природных водоисточников, очистке мест водопоя, а также проведению в порядок традиционных путей сезонной миграции животных. Такие мероприятия позволяют снизить риск гибели представителей дикой природы в зимний период, сохранить численность редких видов животных и обеспечить устойчивое функционирование природных экосистем. Специалисты подчеркивают, что забота о дикой природе является важной частью государственной экологической политики, направленной на сохранение природного наследия страны и рациональное использование биологических ресурсов. Работа по подготовке лесных хозяйств к зимнему сезону продолжается во всех регионах республики и будет завершена до наступления устойчивых холодов. За первые полугодия текущего года Таджикистан значительно увеличил объемы собственного производства мяса. Вместе с тем, республика продолжает активно импортировать мясную продукцию для обеспечения внутреннего рынка. По данным таможенной службы Республики Таджикистан, за 6 месяцев страна импортировала мясо и мясные субпродукты на сумму более 13 миллионов.

0: 7 800 000 долларов. Общий объем ввезенной продукции составил 53 400 тонн. Наибольшую долю импорта традиционно заняло мясо птицы. На закупку курятины было направлено почти 6 500 000 долларов. Говядина составил 4 590 000 долларов. Мясо индейки 1 480 000 долларов, а импорт баранины превысил 900 000 долларов. Вместе с тем, отечественные производители продолжают наращивать объемы выпуска продукции. По итогам первого полугодия в республике произведено 135 600 тонн мяса, что на 14,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Особенно заметный рост наблюдается в птицеводческой отрасли. Производство мяса птицы достигло 21 100 тонн. Экономисты отмечают, что увеличение собственного производства свидетельствует о последовательном развитии животноводства, расширении птицеводческих хозяйств и реализации государственных программ поддержки аграрного сектора. В то же время сохраняющийся высокий уровень импорта объясняется растущим внутренним спросом, расширением перерабатывающей промышленности и необходимостью обеспечения населения широким ассортиментом мясной продукции. По мнению специалистов, дальнейшее развитие животноводства, внедрение современных технологий содержания сельскохозяйственных животных, совершенствование кормовой базы и строительство новых перерабатывающих предприятий позволят постепенно сокращать зависимость внутреннего рынка от импортных поставок и укреплять продовольственную безопасность страны. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агронюс» на радио «Овози Тоджик» на волне 105.5 FM. С вами была Угуло Январи. Спасибо, что были с нами.
1: «Овози Тоджик» 24 часа в сутки в информационном пространстве.
2: Ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Народные промыслы Таджикистана. Уважаемые слушатели, ежедневно русский блок радио «Вози Таджик» будет рассказывать о промыслах, так богатых моим народом. Ведь восточная культура всегда притягивала человека тем, что было посягаемо на уровне восприятия и чувства. А таджикский народ сумел сохранить не только свой язык, но и свою самобытную культуру и внес немалый вклад в сокровищницу мировой науки, литературы и искусства. Итак, народные промыслы Таджикистана.

Уважаемые слушатели, ну а далее мы расскажем об Усто Гафуре, лучшем мастере игрушек оберегов. В личном архиве известного фотографа Геннадия Ратушенко мы нашли снимок полувековой давности, на

которым запечатлен Усто Гафур из Истаравшана. Уникальный мастер по изготовлению игрушек-свистулек с интересным названием Аджуба. Усто Гафур – один из моих любимых героев. Прочувствовать наш интерес к личности человека, изображенного на фотографии с пиалой чая в руках и майнушкой на голове, оживился Геннадий Петрович. Это интересная история. В начале 80-х, когда я работал фотокором агентства печати новостей, мы задумали проект, в котором хотели рассказать о народных ремесленниках Таджикистана. Но самые искусные мастера, если вы не в курсе, живут в нынешнем Истаравшане, который является одним из крупнейших центров ремесла, в частности, по гончарству, резьбе по дереву, изготовлению национальных ножей и возделыванию кожи. Народные умельцы города славятся не только в республике, но и далеко за пределами Таджикистана. В Уратюбе Ратушенко сделал серию фотоматериалов, которые рассказывали о художественных промыслах. И одним из таких мастеров гончарного искусства был знаменитый свистульник, член Союза художников республики Гафур Халилов. Согласно историческим справочникам, самой древней игрушкой, сохранившейся до наших дней, является керамическая. В этой связи большую известность получили таджикские национальные расписные игрушки-свистульки «Хуштаг», которые по-другому называют «аджуба», а мастеров, изготавливающих их, «аджуба-созами». В старину аджубу готовили для каждого индивидуально, так как это был еще и оберег. Наши предки верили в их магическую способность охранять от темных сил, защищать от дурного глаза и болезней. Их свистом, например, вызывали воду милости, весенний дождь, обирахмат. Ею могли вызывать ветер, отпугнуть нечистую силу, поэтому их и называли аджуба, от слова аджиб, удивительная диковинка. Чаще всего им придавали образ дракона. Любопытно, что и с приходом ислама аджуба продолжал выполнять свою роль до мусульманского культа. Изготовление игрушек, как правило, было приурочено к празднику весеннего равноденствия – Навруз, началу земледельческих работ. С ними связывались надежда на урожай, на жизнь без невзгод в будущем году. Этот особый гончарный промысел дошел и до наших дней. Народный мастер Усто Гафур посвятил этому всю свою жизнь.

Гафур Халилов родился в 1906 году в Кишлаке, Бафое и Старовшан. 10 лет остался сиротой, был взят в ученики Усто Хидиром, который делал тандыры. О своем увлечении свистульками, оберегами мастер Гафур рассказал в одной из публикаций советского периода. «По ночам мне снилось, что леплю каких-то странных зверей. Бывало, вскакивал ночью, чтобы вылепить их наяву, однако не решался. Коран запрещает изображать людей и зверей, они ведь могут ожить. Мне было уже за 60, когда наконец появились мои драконы. Но когда я их лепил, я раскрашивал их в красный цвет. Это рана на теле дракона. Если он вдруг оживет, как утверждает Коран, то оживут и его раны, и тогда дракон умрет. Но я-то знаю, что мои звери не способны принести зло. Я вложил в них свою душу».

Усто изготавливал их, покрывая незатейливой росписью в виде мазков с потеками на желто-коричневом фоне. Раньше он лепил крупные игрушки сантиметров по 12 высотой, потом перешел на маленькие, удобные для детей. Среди тысяч вылепленных им фигурок нет двух одинаковых. Иногда глиняные звери Гафура Халилова легко узнаваемы, зоологически определимы, они реальны. Но подчас они и фантастичны. Кентавр, человека-бык, конь с двумя или тремя змеиными головами, крылатые четвероногие. Мастер порой и сам не может сказать, кого он изобразил. Так деды делали, и я тоже так делаю. Действительно, многие мотивы его игрушек пришли из далекого прошлого, пишет Блинов в журнале «Вокруг света» за 1974 год. Жаль, что уже к 70-м годам 20 века керамические игрушки начали утрачивать свое первоначальное значение, превращаясь из символов, имеющих в прошлом магическое значение, в декоративную пластику. Ну, а мы вернемся к фотографии, о которой хотели рассказать. Геннадия Ратушенко рассказывает, что она была сделана в начале 80-х. Радушный, гостеприимный, к тому же уже привыкший к многочисленным посетителям, художникам, искусствоведам, просто любителям народного искусства, приезжающих из самых дальних концов страны Советов, Усто охотно встретил гостя. Я попал к нему в разгар знойного лета, как раз во время месяца Рамазон, вспоминает Ратушенко. Хотя Усто Гафур держал Рузу, все-таки не мог отказать гостю, и мы сделали постановочную фотографию, где он будто пьет чай, держа пиалу в руке. «А что за птица устроилась на его голове? Она ручная?» – спрашиваем мы его. «Это так называемая майнушка, афганский скворец, самая наглая среди птиц», – улыбаясь, рассказывает собеседник. «Когда мы сидели за дастарханом, она подлетела и взяла кусочек лепешки в клюв. И вдруг я вспомнил вороны из басни Крылова. Вороне Бог послал кусочек сыра. Как-то сразу у нас получилось с помощью этой приманки, кусочка лепешки, усадить майну на тюбетейку у Стугафура и заснять это». По словам Ратушенко, это и другие фотографии мастера, а также изображения его игрушек были напечатаны в журнале «Совет Лайф» в ноябре 1985 года и облетели почти весь мир, а также в других зарубежных и советских изданиях. Усто был одним из моих любимых образцов настоящих ремесленников. Я включил его в серию своих АПН-овских работ под названием «Город, в котором некогда скучать», об Истаравшане. Роста он был невысокого, лицо доброе, умное, взгляд застенчивый. К сожалению, мой готовый фотоальбом об Истаравшане с рабочим названием «Город на перекрестке эпох», в котором собраны уникальные снимки, повествующие о культуре и национальных традициях таджикского народа, до сих пор не издан.

У меня на рабочем столе в редакции лежит дракончик. Маленькая глиняная игрушка-свистулька, чуть больше спичечного коробка. Ее мне подарил в 2013 году, когда я была в командировке в Истравшане, внук Устокафора Эргашпой, который продолжает семейную традицию. Об удивительных игрушках-оберегах Аджуба написан материал в журнале «Вибзон». Я преподаю гончарное дело в колледже искусств Истравшана. К сожалению, сегодня среди таджиков мало желающих заниматься народными промыслами, в то время как китайцы специально приезжали к нам, чтобы получить мастер-класс. У нас же мастерство передалось от деда, и мы, несмотря ни на что, будем изготавливать аджубу, чтобы не потерять наш родовой промысел, рассказал мастер Эргашпой. Сегодня его сын Ширали, уже сам мастер, передает свое искусство дочери. В старину игрушечным промыслом занимались исключительно мужчины. Но мать Эргашпоя Гафурова, Муазама, проработавшая в художественном фонде республики более 40 лет, рассказала, что ее научил этому мастерству свекр. Сегодня она обучает промыслу своих внучатых невесток. Секреты лепки и обжига передавали в семьях из поколения в поколение. Сегодня изделия из глины семья Гафуровых обжигает, как и в старину, в специальных сооружениях округлой и овальной формы, похожих на тандур, хумдонах. Мы посмотрели на эту печь сверху. Изделие специально закладывается каланчиками, осколками битой посуды, чтобы сохранять при обжиге одинаковую температуру. Раньше у нас были заказы до 300-400 штук в месяц. Мы расписывали их аниловыми красками, а теперь много фабричных игрушек. Кому нужны раскрашенные свистульки? Только иногда, как сувенирную продукцию, их покупают туристы, да трудовые мигранты, выезжающие в Россию, сожалеет тетя Муазама. А ведь лечебная глина, используемая для лепки игрушки, и доброта, вложенная руками мастера, снимает тревогу, стрессы, оберегает семью от дурного сглаза и от темных сил. К слову, недавно на странице Союза ремесленников в Фейсбуке были выставлены работы Эргашпоя Гафурова. Так хочется, чтобы игрушки-свистульки мастеров из Истравшана можно было встретить в художественных салонах и сувенирных магазинах республики и за ее пределами, чтобы их узнали многие. Ведь глиняная свистулька Аджуба не только произведение искусства, она приносит удачу. Мы это уж точно знаем.

0: تاجکستان اور دنیا کاریاکرام میں ہاں پرتی دین تاجکستان اور ویدیشی دیشوں کے بیچ سمبندھوں پر وستریت وشلیشن پرستوت کرتے ہیں. ریڈیو آواز تاجک کے ساتھ جڑے رہیں. कार्यक्रम आज के विशेष बातचीत. नमस्कार आदरणीय श्रोताओं, आप हमारे आज के विशेष कार्यक्रम को सुन रहे हैं. आज हम ताजिकिस्तान गणराज्य के राज्य स्वतंत्रता के 45वीं वर्षगांठ को उपलब्धियों तथा इस महान राष्ट्रीय उत्सव के उपलक्ष्य में चल रहे हैं निर्माण और विकास कार्य पर चर्चा करेंगे.
1: Бо ибтикории пешвои муъзами миллат, бо ҷониссориҳои сарвари давлат, имсол Тоҷикистони азизи мо 35 солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷашн мегирад. Ва агар имрӯз мо аз саргаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тамоми шаҳру ноҳияҳо менигарем, тамоми шаҳру ноҳияҳо
0: Таҷикистон гарнача ки раҷа сватантрата ки пенталис винга варшганда деш ки прати як нагари келе як матвакур уретясек авсар ҳе сватантрата прафат ки бад ки варшоме Сакраман Калин Чунавтия, ке бавуджу Таджикистан, ражнитик, артик, ур самаджек, шетроме, улекня, упалабдия, хасилкия. Шанти ур старта, ке стапна, рашра, екта, ко судраркана, адхар бувуда, санрашна, ка викас, логун, ке дживан, старме, судхар, тата, антрашта, стар, пардеш, ке пратиштахаме, уритие, шватен, тата, ке сапси, машапур, упалабдию, ме, шамилхе. Аджапури, деш, ме, пентали, Свинга Сватантрата Варшганске Свагатске Лев Вепака Нерман Урвика Скария Джарихе. Видела Йо Свася Санстано Сарако Пуло Санскртеге Иван Кейл Парисаро Тата Аня Самаджега Бавнока Нерман Дешке Вибинен Кшетруке Викаске Пратисаркарке Нерартар Пратибандатако Дашатахе. Нердарит Каракрамоке Антаргад Вибинен Удеша Кейле Синкронае Парижнае Пури Хокар Джентаке Упойо келе самарпет ке джачоки хе. Джесасе шаро розелока свароб, дин прати дин адхега сундар орадунега бента джарай хе. Своя тата паривартия бадахшона парант бихи сватантр Таджикистан ка ек абхинан анг хонеке нате ес викас ятрами матвапур йогдан дирай хе. Ес махан раште уцав ке авсар пар пуре парант ме нерман инвен викас кария ка вяпага вистар хуа хе. Унке самаджи ка удиоге гор сева самбандиет парижнау ка нерман тата пунар ниман ки я джарай хе. Е парая скевала сватантрата ки пенталисвинка вашган ко гари мамая юджон келе хенахе балке логон ке джеван стар ме судхар тата кшетр ке стад векас келе бихе мазбуд адхар тияр карей хе. Аби са вишай пара сунте хе Зунайдар Раджабова ке вечар.
1: Мо агар ру ба соҳаи маориф илм зиёиён миниҳем, албатта маорифи мо пешқадам аст. Пешвои муъзами миллат барои саводнокунии мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон албатта ҳама сола кӯшишҳои зиёдро ба харҷ медиҳад ва озмунҳои беҳтаринро барои саводнокии насли навраз фароҳам.
0: Рашта ки маҳаннета шанти рашта екта ки санстафактата Таҷикистан гараҷа ки рашапатия ки дурдашине тартиборатик прессун ки панамасвароби эса важ Мария Прия Таджикистан апни раджа сватантрата ки пенталисвинга варшган манарай хе. Аҷиади ҳам Таҷикистан ки сабе шаҳру ор зело ки ор декҳе ту ҳар ҷага векас ор нерман кария пуре уца ки сад ҷари хе. Прати ека шаҳр ор зеле ки прагате нерман ор прашрам ка ватаврн декҳаи дета хе. Наи скул, аспитал, сараке тата аня самаҷег ор артег парёжнае банаи ҷари хе. Е саба деш ки нетертеб ки рашнат макта нития нитиё раша екта ора ҷанта ки меҳнатка паринам хе. Яди ҳама шекшақ экшетр ме ҷебаоку палабдио пар дришт дали то печле варшоме анек наи шекшанек санстанока нерман ор пунорниман ки ягая хе. Шекшақе гунавта ор старме улекня судҳар хуа хе. Аҷа парант ки ёва деш ор ведеше ки пратиштиҳед учаҷа шекшан санстаноме адиян кареи хе. Тата учаҷа ёгя вишешкио ки робме самаҷ ор деш ки векасме апнама Матвапур йогдан дира хе. Адунек технику ор навин шекшане каракрамо така он ки пахунч бихе пале ки тулнаме кахи адхег вяпак хогаи хе. Джейси ки Зунайдар Раджабова батаде.

0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105,5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Русский блок радио «Источник» приветствует вас. Сегодня для вас в эфире работают я, Фаридун Мукими, Угилой Анвари, а также наш звукорежиссер Артамер Ехёев.
3: Последние новости из официальных источников.
4: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Источник».
2: Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. Рост доходов системы юстиции в Таджикистане вырос с 45 до 311 миллионов саманей за 10 лет. Компания Бошеран Китая поставит сельхозтехнику в хлопкосеющие районы Сагдийской области. Пострадавшие от стихии районы Сагдийской области снова обеспечены электроэнергией. Парламент Венгрии проголосовал за отстранение президента должности. Перейдем к основным новостям. В результате последовательных реформ и мероприятий, реализованных в системе юстиции, показатели деятельности отрасли и объем государственных услуг постоянно увеличивались, сказал 14 июля в своем выступлении президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон на церемонии открытия здания Министерства юстиции. Как отметил лидер нации, к примеру, в 2015 году за счет государственной пошлины, оплаты государственных услуг и других платежей в государственный бюджет поступило 45 миллионов саманей. Этот показатель в 2025 году достиг 311 миллионов саманей, увеличившись более чем в 7 раз. Органы юстиции также играют значимую роль в повышении правовой грамотности населения и развитии правовой культуры общества, сказал глава государства. Компания «Бошеран» будет поставлять хлопкоуборочные комбайны и другую сельскохозяйственную технику в хлопкосеющие районы Сагдийской области. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи председателя Сагдийской области Раджаба Ахмадзода и генерального директора компании «Бошеран» Маджи Пэна, состоящейся в городе Сияне, провинции Шэньси, Китайской Народной Республики. Как сообщили пресс-службе председателя Сагдийской области, компания «Бошеран» является одним из лидеров в производстве интеллектуальной сельскохозяйственной техники, в частности оборудования, предназначенного для полного цикла возделывания хлопчатника. Председатель области отметил, что Сагдийская область обладает значительным производственным потенциалом. Однако одной из ключевых задач, особенно в сфере выращивания белого золота, является модернизация технической базы. В этой связи приобретение современной сельскохозяйственной техники для хлопкосеющих районов области, таких как Ашт, Зафарбат, Масчо, Спитамен и Бабаджон Кафуров, создаст благоприятные условия для дальнейшего развития отрасли. Маджи Пен отметил, что деятельность компании включает не только производство техники, но и создание сервисных центров. Кроме того, специалисты предприятия обладают богатым опытом в разработке и внедрении современных систем капельного орошения. В селах Дарк и Каздон сельского джамуата Шамтуч Айнинского района, а также в сельском джамуате Вахдат района Дивахтич Сагдийской области восстановлена энергетическая
3: подготовка Республики Таджикистан к ратификации реализации Конвенции о правах инвалидов 2020-2024 годов. Дорогие друзья, более подробно об этом плане расскажет нам представитель Национального центра законодательства при президенте Республики Таджикистан Фируз Бубоев.
5: Когда речь идет о правах инвалидов или о правах лиц с ограниченными возможностями, в Республике Таджикистан было реализовано несколько программ, стратегий, было принято несколько законов и других нормативно-правовых актов с целью поддержания инвалидов и защиты прав и интересов данных лиц. С постановлением правительства Республики Таджикистан от 27 февраля 2020 года Национальный план действия по подготовке Республики Таджикистан к ратификации и реализации Конвенции о правах инвалидов. Национальный план действий по подготовке Республики Таджикистан к ратификации и реализации Конвенции о правах инвалидов разработан в соответствии со статьей 16 Конституционного закона Республики Таджикистан о правительстве Республики Таджикистан и со статьей 4 закона Республики Таджикистан о социальной защите инвалидов, а также в целях реализации национального плана действий по выполнению рекомендаций государств-членов Совета Организации Объединенных Наций по правам человека согласно процедуре универсального периодического обзора 2017-2020 года. Национальный план является политическим волей Республики Таджикистан как полноправного члена мирового сообщества и члена Организации Объединенных Наций, который будет способствовать поэтапной подготовке соответствующих социально-экономических предпосылок для ратификации Конвенции о правах инвалидов. Он основывается на положениях и принципах Конвенции о международных актах, признанных Республикой Таджикистан, подписанной президентом Республики Таджикистан 22 марта 2018 года в штаб-квартире ООН в городе Нью-Йорк, Соединенных Штатов Америки. План действия имеет социальный и правовой характер. Его реализация с учетом целей устойчивого развития ООН до 2030 года отражает перспективу долгосрочного развития Таджикистана, отмеченного в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. Инвалидность или лица с ограниченными возможностями охватывает все сферы государственного и административного управления, политического участия, экономического развития, социального и семейного окружения, и требует обязательств, ответственности и участия разных заинтересованных сторон, в том числе государственных структур, частного сектора и гражданского общества. Инвалидность требует подробного и ясного подхода по всем аспектам, связанных с разработкой политической и организацией услуг. Как и другие граждане, лица с инвалидностью имеют право на достойные, равноправные отношения в обществе, а также на равных доступ ко всем системам, включая образование, социальную защиту, реабилитацию и абилитацию, здравоохранение и программе развития навыков, занятость, доступ к правосудию и другим жизнедеятельности с целью саморазвития и полноценного участия. Правительство Республики Таджикистан, соглашаясь с Организацией Объединенных Наций, в том числе с Всемирной Организацией Здравоохранения, признает инвалидность как многосекторальную проблему. Значит, это социальное, общественное здравоохранение, прав человека и приоритеты развития. Национальный план, как дорожная карта, является основополагающим документом, призванным обеспечить создание необходимых условий и механизмов для реализации положений в нашей стране на основе консолидации усилий государственных органов и институтов гражданского общества.

Люди с ограниченными возможностями считают себя неотъемлемой частью общества и всегда стремятся использовать свои силы для прогресса и процветания любимой родины. Напомним, что правительство Республики Таджикистан также приняло госпрограмму «Доступная среда», которая главным образом направлена на улучшение уровня жизни граждан с инвалидностью. Процесс будет реализоваться в течение 5 лет. Программа подразумевает обеспечение комфортного доступа граждан с инвалидностью к объектам социальной инфраструктуры, различным видам городского и пригородного транспорта. Кроме того,

акты. Одновременно в Таджикистане разработаны и утверждены ряд нормативных правовых актов, которые определяют порядок и реализации. Так, в законе Республики Таджикистан о социальной защите инвалидов определяет правовые, экономические и организационные основы социальной защиты инвалидов и обеспечения им равных возможностей для жизни и интеграции в обществе. Закон Республики Таджикистан о социальной защите инвалидностью в основном направлен на социальную защиту лиц с инвалидностью, вопросы, касающиеся прав инвалидов в области правосудия, гражданской правоспособности, семейных отношений и другие, полностью и конкретно отражены в других нормативно-правовых актах, в таких как Гражданский кодекс Республики Таджикистан, Трудовой кодекс Республики Таджикистан, Семейный кодекс и другие определенные положения по данным правоотношениям. Для выявления пробелов, которые существуют в обществе и в сфере законодательства Республики Таджикистан с международными правовыми актами, особенное положение является разработка целевых нормативно-правовых актов с учетом гендерно-чувствительных аспектов и использования физических и умственных возможностей, а также личной ответственности лиц с инвалидностью, необходимой для проведения всестороннего анализа всех нормативно-правовых актов. В Таджикистане для организации общественных объединений инвалидов созданы все необходимые условия. Они в целях защиты своих прав и законных интересов, обеспечения равных с другими гражданами возможностей вправе создавать общественные объединения. Общественные объединения инвалидов и их организации пользуются законодательством Республики Таджикистан, и в нынешнее время более 20 общественных объединений, имеющих определенный опыт по оказанию социальных услуг детям с ограниченной возможностью, государство посредством государственных социальных заказов финансирует их деятельности по организации центров социального обслуживания и этих граждан. Вместе с тем, президент Республики Таджикистан регулярно указывает на необходимость развития системы социальной защиты населения, в особенности инвалидов, и в каждом своем послании по данному вопросу дает конкретные поручения. Например, в январе 2015 года президент Республики Таджикистан, лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что деятельность учреждения социальной защиты, направленные на социальную поддержку инвалидов и других уязвимых групп населения, требуется серьезных преобразований. Наряду с этими указаниями в Республике Таджикистан было образовано другие общественные объединения для того, чтобы создать необходимые условия для реализации данных своих прав и интересов. И согласно данному плану мероприятий, предлагается то, что совершенствование законодательства, в частности, обеспечение его соответствия положениям и с данным планом, развитие условий для участия лиц с инвалидностью во всех сферах жизнедеятельности общества и создание благоприятной социальной среды и доступности для лиц с ограниченными возможностями.

ООН во всем мире насчитывается свыше 1 миллиарда людей с инвалидностью. Более 80% инвалидов во всем мире живут в развивающихся странах. По оценкам организации, более 46% людей, пожилых людей в возрасте 60 лет и старше, а также 10% детей являются инвалидами. Касаясь вовлечения инвалидов в жизнь общества, необходимо отметить, что одной из главных задач повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года является защита прав инвалидов. Принятие Конвенции о правах инвалидов в 2006 году стало логическим продолжением многолетней работы ООН в этой области. Факты и опыт показывают, что при ликвидации всех барьеров лица с ограниченными возможностями получают право в полной мере участвовать в жизни общества, принося ему вполне ощутимую выгоду. Таким образом, барьеры на пути инвалидов наносят ущерб обществу в целом. Элемент доступности является составной частью прогресса и развития. Конвенция о правах инвалидов признает, что наличие барьеров представляет собой центральный компонент инвалидности. В соответствии с конвенцией, концепция инвалидности эволюционирует в ходе преодоления людьми с нарушениями различных поведенческих и экологических барьеров, препятствующие их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. Доступность и интеграция – основные права лиц с ограниченными возможностями, которые закреплены в конвенции.

Конвенции о правах инвалидов являются не только целями, но и предпосылками для осуществления других прав. Конвенция стремится наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и принимать активное участие во всех аспектах жизни и развития общества. Она призывает государства и участники принимать надлежащие меры для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ ко всем аспектам жизни общества на равных основаниях с другими, а также для выявления и устранения препятствий и барьеров, мешающих доступности.

Последние новости из официальных источников. Взгляд на события в Таджикистане и в мире. Из новостного блока радио Oasis Tajik. Следите за нашими новостями на сайте WOT-TJ.

Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овозитоджик 105.5 FM. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Фарду Мукми с рубрикой новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Таджикистан и Монголия обсудили сотрудничество по восстановлению пастбищ и борьбы с опустыниванием. В Узбекистане запущен первый в стране литейно-прокатный комплекс. В Кыргызстане ввели тотальный запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов. Казахстан и Китай расширят сотрудничество в атомной отрасли. В Туркменистане запущен проект про ООН по снижению риска бедствий при финансировании Японии. А теперь к основным новостям. Участие делегации Республики Таджикистан в 17-й сессии конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием обсудили первый заместитель председателя Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан Исфандьор Шукурзода и чрезвычайный полномочный посол Республики Монголия в Таджикистане Гунажав Паджаргал. Как сообщили пресс-службе комитета, стороны обсудили и высказали свои мнения по проекту меморандума о взаимопонимании между Комитетом Республики Таджикистан и Министерством окружающей среды и изменения климата Монголии. Документ направлен на сотрудничество в областях восстановления пастбищ, защиты ледников, смягчения последствий изменения климата и борьбы с опустыниванием. В заключение встречи стороны выразили необходимость организации онлайн-встреч соответствующих специалистов для обмена опытом и повышения квалификации сотрудников. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Бекабад принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию нового литейно-прокатного комплекса на Узбекском металлургическом комбинате. Новый производственный объект стал первым в стране проектом по выпуску горячекатанного листового проката. После ввода нового комплекса предприятие сможет ежегодно производить до 1 миллиона тонн горячекатанного листового проката общей стоимостью около 8 триллионов сумов. Производство позволит полностью обеспечить потребности металлургических предприятий Ташкента и Самарканда в листовом прокате, а также создаст около 1200 новых рабочих мест. В ходе церемонии были также представлены дальнейшие планы развития комбината. В ближайшие годы предполагается увеличить использование отечественного сырья. Сообщалось, что запасы железной руды в стране оцениваются в 1,5 миллиарда тонн. Кабинет министров Кыргызской Республики существенно ужесточил правила оборота горюче-смазочных материалов. Согласно новому постановлению, подписанному председателем Кабинета министров Адылбеком Касымалиевым, в стране вводится жесткий временный запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов, включая автомобильный бензин и дизельное топливо. Документ вносит принципиальные изменения в прежние нормативные акты. Из обновленной редакции исключена привязка к пределам таможенной территории Евразийского экономического союза. Теперь ограничение носит сквозной характер и распространяется на любые направления экспорта автомобильным и железнодорожным транспортом. Запрет будет действовать до полного насыщения внутреннего рынка или до момента формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС. Исключение сделано лишь для мазута, нафты и печного топлива, вывоз которых возможен по спецразрешению Кабинета министров, с условием обязательного обратного ввоза продуктов переработки, а также для топлива в штатных баках автотранспорта. Председатель агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадан Саткалиев провел в Пекине ряд двусторонних встреч с руководителями государственных органов и ведущих организаций атомной отрасли Китая, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу ведомства. В частности, состоялись переговоры с руководителем государственного управления по делам энергетики Китайской Народной Республики Ван Хунджи, председателем агентства по атомной энергии Китая Шань Чунде и председателем управления Китайской национальной ядерной корпорации Шэнь Яньфэном. Стороны обсудили реализацию совместных инициатив, развитие производственной кооперации. Отдельное внимание было уделено вопросам государственного регулирования атомной энергетики. По итогам переговоров стороны подтвердили готовность последовательно реализовывать достигнутые договоренности и активизировать работу совместных механизмов по ключевым направлениям сотрудничества в атомной отрасли. В Туркменистане запущен национальный компонент регионального проекта «Про ООН» – укрепление системы регионального снижения риска бедствий в Центральной Азии, финансируемое правительством Японии. По случаю запуска проекта в Ашхабаде состоялся круглый стол с участием представителей 16 министерств и ведомств, организаций гражданского общества и международных партнеров. Участники обсудили ключевые направления и механизмы реализации проекта. Проект реализуется во всех 5 странах Центральной Азии с целью укрепления регионального взаимодействия и национального потенциала в области обеспечения готовности к бедствиям и реагированию на них.
Туркменистане проект осуществляется программой развития ООН в партнерстве с Главным управлением гражданской обороны и спасательных работ Министерства обороны Туркменистана. Проект реализуется с января 2026 года по январь 2028 года. В Туркменистане проект предусматривает пилотное внедрение отраслевой системы раннего предупреждения о землетрясениях в одной из школ Ашхабада, а также укрепление взаимодействия между национальными сейсмологическими службами и структурами гражданской обороны. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM. Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Оазис Таджик 105.5 FM. Последние новости. Топовые песни и музыка в русском блоке радио Оазис Таджик.

Недра Таджикистана богаты разнообразными и полезными ископаемыми. Издавна известны и эксплуатируются месторождения золота, благородные шпинели, рубина, лазурита и других драгоценных и полудрагоценных камней, из которых местные ювелиры и камнерезчики изготавливают великолепные ремесленные изделия и сувениры. Драгоценные камни всегда восхищали людей своей красотой. Они служили магическими талисманами и знаками высшей власти, становились символами любви и семейными реликвиями. Красота драгоценных камней завораживает настолько, что невозможно не верить в их магические свойства. Они защищают от враждебных сил, приносят любовь, счастье и удачу. Современные исследования подтверждают открытие древних мудрецов. Каждый из самоцветов имеет лечебные свойства. История использования драгоценных камней в ювелирном деле насчитывает тысячелетия, а украшения с ними всегда были и всегда будут лучшим подарком на все случаи жизни. О сказочной красоте таджикских самоцветов в своих путевых записках писал еще итальянский путешественник 13 века Марко Поло. В той области водятся драгоценные камни. Родятся они в горных скалах. Народ вырывает большие пещеры в горе и добывает там рубины. Под страхом смерти никто не смел ходить к той горе и добывать для себя камни. А кто вывез камни из царства, тот тоже поплатился за это и головою, и добром, писал он в книге «Чудес света». По всей вероятности, знаменитый итальянец имел в виду известную во всем мире гору на Памире – Кухилал, Рубиновая гора, из недр которой на протяжении веков извлекали благородную шпинель. Знаменитый бадахшанский лал – устаревшее название камней красного цвета, который после огранки по своей красоте и красному внутреннему свечению на солнечном свете соперничал с рубинами. По преданиям, владельцем перстня с крупным памирским лалом редкой красоты был царь Соломон, обладатель несметных сокровищ, описанных в романе Генри Райдера «Копии царя Соломона». Значительную долю богатства и драгоценностей Чингисхана также составляли бадахшанские лалы, вручную добытые лопатой, калом и золотом в пещерах горы, кухи лал, достигавших высоту 8 метров.

0: попадая с купеческими караванами в Европу, Азию и Америку, бадахшанские лалы украшали короны императоров и королей разных стран и пополняли хранилище ювелирных украшений, стоимость которых достигла астрономических цифр. На протяжении многих веков месторождения камней самоцветов в таджикских горах открывались случайным образом, а их поиски в толще горной породы велись примитивными способами лишь в тех местах, где на поверхности удавалось найти цветные камни. В конце 19 века, когда поиск и разведку самоцветного сырья в горах Таджикистана начали русские геологи с участием местных жителей, ситуация с поиском и добычей цветных камней существенно изменилась в лучшую сторону. Какияни – таджикские самоцветы. На смену кустарным инструментам для добычи камней пришли привезенные из России и Европы машины и разнообразные станки для обработки самоцветов. А уже в советский период, созданием в конце 30-х годов 20 века, памирской геолого-разведочной экспедиции начались масштабные поиско-разведочные работы. На геологических картах Таджикистана появились десятки месторождений полудрагоценных и подделочных камней – бирюзы, граната, сердолика, лазурита, розового кварца, авантюрина, горного хрусталя, аметиста. Несколько десятилетий монополию на добычу и обработку самоцветов в Таджикистане сохраняло созданное в советский период крупные государственные предприятия «Памир Кварц Самоцветы», создание и становление которого вложили труд известные таджикские геологи во главе с заслуженным геологом Таджикистана Зуром Йоромом. За время работы было открыто и защищено профессиональными отчетами в Государственной комиссии по запасам более 1000 месторождений камня самоцветного сырья по 70 видам самоцветов. Ювелирные изделия, сувениры, подарочные произведения искусства таджикского предприятия по переработке самоцветов Рухом просто завораживает своей красотой и разнообразием. Тем не менее, в середине 90-х годов в связи с гражданской войной в Таджикистане работы по добыче и переработке самоцветов несколько раз надолго приостановились. Часть геологов, занимавшихся месторождениями самоцветов, покинули Таджикистан. Работы по описанию образцов самоцветов, хранящихся в управлении геологии, проводились от случая к случаю, а часть образцов, как это всегда бывает в обстановке войны, была безвозвратна утрачена. Многие станки, на которых обрабатывалось камни самоцветное сырье, вышли из строя. Часть из них были куплены предприимчивыми афганскими бизнесменами, привыкшими вести бизнес во время войны и наладившими в своей стране производство мелких партий ювелирных изделий и сувениров. Вернуть таджикским самоцветам и изделиям мировое признание получилось лишь 10 лет спустя, после окончания войны. И сегодня, благодаря вниманию руководства Республики Таджикистан к развитию перспективной отрасли экономики, словосочетание «таджикские самоцветы» стало брендом, известным в десятках стран мира. Несмотря на то, что успехи предприятия по изготовлению изделий из самоцветов Рухом уже известны далеко за пределами Таджикистана, основным потребителем продукции до настоящего времени является внутренний рынок республики. Сбыт ювелирных изделий, сувениров и подарков организован в основном в сети фирменных магазинов столицы Таджикистана, крупнейший из которых находится в центре Душанбе. Мы побывали в одном из интереснейших мест города в сувенирном магазине и побеседовали со знатоком этих магических камней Гульнурой Алиевой.
1: Я работаю в магазине «Шелковый путь». Это сувенирный магазин, находится в центре города. Здесь мы продаем камни, полудрагоценные камни, которые привозят из Памира. В основном здесь у нас бывают сувенирные изделия из керамики, тарелки миниатюрные, также ручная работа из сюзане разных размеров. Также делают пиджаки, сумочки, вышивают. Инструменты музыкальные тоже бывают. Из дойры, тавлака, рубоп есть тоже у нас музыкальный инструмент. Все это ручная работа.
0: По Покупателей таджикских самоцветов можно условно разделить на три группы. Основная масса – жителей столицы и регионов республики, приезжающие в Душанбе на экскурсии и по делам, а также школьники и молодые люди, покупающие дешевые изделия. Вторая группа – иностранные туристы, которые редко ограничиваются покупкой одного-двух изделий самоцветов. Традиционно высок спрос на украшения среди женщин. Кольца, браслеты, бусы, подвески, кулоны из лазурита, граната, розового кварца, авантюрина, аметиста, бирюзы, шкатулки для драгоценностей из лазурита, малахита и оникса.
1: Каждый камень, конечно, свое какое-то свойство имеет. Например, вот авантюрин, он очень такого светло-салатового цвета. Лечебное свойство имеет в том, что он от сердечно-сосудистой системы, от легкого, от дерматита, от выпадения волос. Положительное воздействие при различных нервных расстройствах, также при зрении тоже. Также бывает у нас камни из нефрита. Нефрит бывает и темный, и светлый. Но свойство нефрита обычно он считается очень королевским камнем, этот нефрит. При почек, при легких, при давлении оказывает тоже хорошее очень средство. По знаку зодиака нефрит при деве, вот дева тоже к нему относится, тоже хороший камень. Вообще к деве, например, так взять, сердолик тоже хороший камень. Сердолик – это чисто мужской камень. Он камень любви. Он бывает обычно светло-коричневый, темно-коричневый. И большое свойство имеет он. Так, при давлении сердечно-сосудистых заболеваний обладает также при нервной системе тоже опухолей сердца, желудочно-кишечного тракта, печени. Также, кроме этого, у нас есть камень, так, шунгит камень, камень здоровья. Он бывает всегда черного цвета. Он очищает воду. Его даже можно в литр воды бросать, вот 4-5 штучек камушек, и он где-то на сутки очищает полностью всю воду. Делает воду как типа лечебную, какую-то энергию дает. Вот. И в основном очищает при язвах желудочно-кишечного тракта бывает. И при бронхите, при зобе тоже помогает лечебное средство тоже от зоба. Что у нас есть? Тигровый глаз. Очень красивый камень, очень оригинальный. Он у нас в основном от глаза и дает богатство, прибыль. Такой камень, вы знаете, это шикарно. Если даже какой-то камушек можно положить в кошелечке, прибыль будет в крупном количестве. Это точно. Это уже эксперимент, я на себе попробовала. Поэтому всегда нужно иметь всегда тигровый глаз. И от глаза, от плохого глаза. Значит, что у нас еще в магазине есть? Родонит, яшма, значит, нефрит, я повторяюсь, авантюрин, амазонит, сердолик, оникс, кварц, горный хрусталь, аметист, гранат, нефрит, хризопраз, халцедон, розовый кварц, гематит. Гематит тоже хороший камень, нормализует давление. В основном браслетики носят в возрасте женщины. Гематит, он такой серовато-асфальтного цвета, такой шикарный камень, на самом деле, очень приятный, на ощупь, он очень мягкий камень. Очень мягкий камень. Поэтому желательно вот одевать как типа браслетика. В основном привозят с Памира. В основном в большом количестве с Памира. Вот даже галтовку вот этого камня, вот кварц аметист, вот эта вот горбушка, привезли чисто с Памира. Вот, это все почти камни оттуда. Их в природном виде привозят. Потом начинается уже обработка камня, обтачивание. У нас здесь в Душанбе есть мини-завод фирмы Рухом. Там делают, обрабатывают камни, привозят им сначала, обрабатывают, делают из них изделия. Можно сделать еще подсвечники из камня, также бокалы, фужеры, пирамидки делаются из оникса. Настольный прибор, пожалуйста, на стол, подсвечник. Вообще каждый камень оберегает и какой-то вот, знаете, вот удачу приносит. Вот эти вот фужеры, вот эти вот они. Вот сам оникс, он воду очищает. Вот сюда, если на лист сутки поставить, вода такая вкусная. Из него бокалы делают. Также шахматы у нас есть из камней. Тоже оригинальная работа. Фигурки из разных камней. Из змеевика, яшмы, мрамора. Также делают еще картину крошка. Крошка, это значит из мелких-мелких камушек. Делается картина, пейзаж.
0: А с основной интерес мужчин к подарочным изделиям. Большим спросом пользуются недорогие коллекции самоцветов, четки из бирюзы, брелоки для ключей с агатом, авантюрином, а также кристаллы горного хрусталя, розового кварца и аметиста. Такие изделия зачастую закупаются чуть ли не килограммами в подарок коллегам. Довольно высок выбор в магазинах более дорогих изделий, приобретаемых мужчинами, подсвечников, кубков, чаш, письменных приборов. Намного меньше покупок изделия в магазинах Рухом делают покупатели третьей группы, иностранные посольства и аккредитованные в Таджикистане международные организации. Тем не менее, суммы, которые они выделяют на подарки VIP-персонам, достигают $1000. Такие подарки в основном изготавливаются под заказ, как эксклюзивные каменные скульптуры, мозаичные панно и картины, ножи, кинжалы и сабли, инкрустированные полудрагоценными камнями с самоцветами. Таджикские мастера высокого класса способны сегодня изготовить любые изделия, как говорится, на любой вкус. Надо отметить, что сегодня в древнейших городах Таджикистана, в Худжанде, Истаравшане, Пинджикенте, Кулябе и Памире, облик которой значительно изменился за эти годы, бережно хранят древние исторические и культурные и ремесленные традиции.

0: Последние новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Оазис Таджик».
2: Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. Рост доходов системы юстиции в Таджикистане вырос с 45 до 311 миллионов саманей за 10 лет. Компания «Бошеран Китая» поставит сельхозтехнику в хлопкосеющие районы Сагдийской области. Пострадавшие от стихии районы Сагдийской области снова обеспечены электроэнергией. Парламент Венгрии проголосовал за отстранение президента должности. Перейдем к основным новостям. В результате последовательных реформ и мероприятий, реализованных в системе юстиции, показатели деятельности отрасли и объем государственных услуг постоянно увеличивались, сказал 14 июля в своем выступлении президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, на церемонии открытия здания Министерства юстиции. Как отметил лидер нации, к примеру, в 2015 году за счет государственной пошлины, оплаты государственных услуг и других платежей в государственный бюджет поступило 45 миллионов саманей. Этот показатель в 2025 году достиг 311 миллионов саманей, увеличившись более чем в 7 раз. Органы юстиции также играют значимую роль в повышении правовой грамотности населения и развитии правовой культуры общества, сказал глава государства. Компания «Бошеран» будет поставлять хлопкоуборочные комбайны и другую сельскохозяйственную технику в хлопкосеющие районы Сагдийской области. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи председателя Сагдийской области Раджаба Ахмадзода и генерального директора компании «Бошеран» Маджи Пэна, состоящейся в городе Сияне, провинции Шэньси, Китайской Народной Республики. Как сообщили пресс-службе председателя Сагдийской области, компания «Бошеран» является одним из лидеров в производстве интеллектуальной сельскохозяйственной техники, в частности оборудования, предназначенного для полного цикла возделывания хлопчатника. Председатель области отметил, что Сагдийская область обладает значительным производственным потенциалом. Однако одной из ключевых задач, особенно в сфере выращивания белого золота, является модернизация технической базы. В этой связи приобретение современной сельскохозяйственной техники для хлопкосеющих районов области, таких как Ашт, Зафарбат, Масчо, Спитамен и Бабуджон Кафуров, создаст благоприятные условия для дальнейшего развития отрасли. Маджи Пен отметил, что деятельность компании включает не только производство техники, но и создание сервисных центров. Кроме того, специалисты предприятия обладают богатым опытом в разработке и внедрении современных систем капельного орошения. В селах Дарк и Каздон сельского джамуата Шамтуч Айнинского района, а также в сельском джамуате Вахдат района Дивахтич Сагдийской области восстановлена энергетическая инфраструктура, поврежденная в результате сильных дождей и оползней. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и водных ресурсов Таджикистана. Восстановительные работы выполнили сотрудники филиала открытого акционерного общества электрораспределительной сети города Истаравшан. В настоящее время жители пострадавших районов полностью обеспечены электроснабжением. После стихийного бедствия по распоряжению министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан в пострадавшие районы были незамедлительно направлены 50 специалистов и необходимое оборудование. Кроме того, были доставлены необходимые материалы и оборудование для скорейшей ликвидации последствий стихии и восстановления электроснабжения. За первые полугодия 2026 года предприятия жилищно-коммунального хозяйства Таджикистана оказали коммунальные услуги на сумму 62,6 миллиона саманей, что на 5,1 миллион саманей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили на пресс-конференции Комитета жилищно-коммунального хозяйства при правительстве Республики Таджикистан. Предприятия водоснабжения и водоотведения за этот период предоставили услуги на 77 миллионов саманей, увеличив показатель на 11 миллионов саманей или 17% по сравнению с первым полугодием 2025 года. Председатель комитета Джамшир Табарзуда сообщил, что по предварительным данным предприятия, системы комитета перечислили в бюджеты городов и районов страны 65,9 миллиона саманей налогов по всем видам платежей. Кроме того, муниципальные предприятия выполнили работу по благоустройству и озеленению на сумму 30 миллионов саманей, что составляет 90% от запланированного объема. На гидроэлектростанциях и теплоэлектростанциях открытого акционерного общества «Барки Тоджик» в первом полугодии 2026 года было произведено 8 миллиардов 890 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что на 2,7 миллиона киловатт меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор «Барки Тоджик» Махмад Умар Асузуда. По его словам, на гидроэлектростанциях было выработано 7 миллиардов 926 миллионов киловатт-часов электроэнергии, а на теплоэлектростанциях 964 миллиона киловатт-часов. За этот период технологические потери электроэнергии на объектах Баркитоджик составили 28,5 миллиона киловатт-часов от общего объема производства. В целях улучшения электроснабжения в первом полугодии 2026 года Баркитоджик импортировала 2 миллиарда 752 миллиона киловатт-часов электроэнергии от независимых производителей внутри страны и из-за рубежа. Это на 258 миллионов киловатт-часов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Решением коллегии агентства по надзору в сфере образования и науки в связи с осуществлением деятельности с нарушением требований статьи 27 Закона Республики Таджикистан о разрешительной системе прекращено действие лицензий учебных центров Школа профессионального и непрерывного образования Университета Центральной Азии, а также их филиалов в городах Душанбе, Худжанд, Бухтар и Куляб. Об этом в ходе пресс-конференции отметил директор агентства по надзору в сфере образования и науки при президенте Республики Таджикистан Мухаммад Туир Сайдзуда. Директор добавил, что по заявлению учредителя в связи с отсутствием возможности оплачивать аренду учебных помещений в арендуемом здании, решением коллегии агентства была прекращена образовательная деятельность общества с ограниченной ответственностью ИМКОН-М, расположенного в Бобджонгафуровском районе. В первом полугодии 2026 года в целях определения качества образования и уровня освоения знаний учащихся и студентов 566 образовательных учреждений прошли проверку уровня качества образования и государственную аттестацию на 93 учреждения больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перейдем к зарубежным новостям. Парламент Венгрии принял решение об отстранении от должности президента Тамаша Шуйока, которого многие считали сторонником бывшего премьер-министра Виктора Орбана, потерявшего власть в апреле после 16 лет правления. Партия премьер-министра Петра Мадьяра Тиса, располагающая 2/3 голосов в парламенте, провела 17-ю поправку Конституции, которая прекращает полномочия Шуока и председателя Конституционного суда Петра Полта. Теперь у Шуока есть 5 дней, чтобы подписать поправку, фактически собственный политический приговор, либо направить ее на рассмотрение в Конституционный суд. Если президент передаст документ в суд, Мадьяр заявил, что инициирует процедуру импичмента, которая автоматически отстранит Шуока от исполнения обязанностей. Еще один вариант – добровольная отставка, чтобы избежать конституционного кризиса. Именно к этому новое правительство и призывает президента. Депутаты партии Фидес покинули зал заседания перед голосованием, в понедельник обвинив Тису в построении тирании. По мнению Фидес, поправка дает правительству произвольное право немедленно смещать любых государственных должностных лиц. В Японии резко выросло число пострадавших от аномальной жары. По данным пожарно-спасательного управления страны, за неделю с 6 по 12 июля с тепловыми ударами были госпитализированы 4580 человек. Это на 3210 случаев больше, чем недели ранее. По информации издания Minami Nippon Shimbun, за отчетный период в префектурах Нагано, Симане, Нагасаки, Оита и Окинава зарегистрировали 7 смертей, связанных с последствиями жары. Наибольшее число госпитализаций пришлось на префектуру Фукуока – 456 человек. Далее следует Токио – 255 и Осака – 230. В тяжелом состоянии, требующем лечения более 3 недель, оказались 105 пациентов. Еще 1761 человек был госпитализирован с состоянием средней тяжести. Большинство пострадавших – люди старше 65 лет. На их долю пришлось 61,7% всех случаев. В индонезийской провинции Риау специалисты установили 2 ловушки для поимки суматранского тигра, который предположительно за несколько дней смертельно напал на 2 человек. По информации издания Антара, операцию проводит агентство по охране природных ресурсов в районе Палалаван. По предварительной версии специалистов, оба нападения совершил один и тот же 3-летний самец тигра. Окончательная идентификация животного еще продолжается. Последней жертвой стал 29-летний мужчина, который вечером покинул лагерь. На следующее утро его тело обнаружили с тяжелыми травмами шеи и ног. По данным природоохранного ведомства, часть тела погибшего была съедена хищником. За несколько дней до этого жертвой тигра стал 12-летний мальчик, сын работника лесозаготовительного предприятия. По информации местных властей, хищник напал на ребенка возле лагеря. Место второго нападения находится примерно в 6,5 километров от места первой трагедии. По данным специалистов, суматранский тигр находится на грани исчезновения. В дикой природе осталось менее 400 особей. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овойс Таджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.
0: В начале каждого часа о самых важных событиях в стране и в мире в новостях на радио «Овойс Таджик».

0: Здравствуйте! Время спорта, времени скорости, силы и новых рекордов. У микрофона Файдун Мукими, и сейчас расскажем о главных спортивных событиях Таджикистана и мира. Фаридун Одилов, боец смешанных единоборств, встретится с представителем Кыргызстана Алтынбеком Мамашоевым. Их поединок в среднем весе станется главным событием турнира ACA-206. Турнир состоится 15 августа на ЦСКА-арене в Москве. Главным же событием вечера станет бой в тяжелом весе между россиянином Алиханом Вахаевым и представителем Ирана Амиром Алиакбари. Информация о дате и месте проведения турнира также опубликована на официальном сайте ACA. Встреча Удилова и Мамашева станет реваншем спустя 10 лет. Впервые спортсмены встретились в 2016 году. Тогда бой завершился в ничью. Теперь соперники вновь войдут в клетку, чтобы определить сильнейшего. На счету 30-летнего Фаридуна Удилова 20 побед, 4 поражения и 2 ничьи в профессиональных смешанных единоборствах. По данным официального сайта ACA, 10 побед таджикский спортсмен одержал нокаутом, 4 приемами и еще 6 решением судей. Он представляет клуб «Ахмат Таджикистан» и занимает 5 место в рейтинге ACA. У 31-летнего Алтынбека Мамашева, по информации пресс-службы промоушена, 20 побед, 5 поражений и 1 ничья. Для Удилова предстоящий поединок станет возможностью не только поставить точку в противостоянии с Мамашевым, но и укрепить свои позиции в среднем дивизионе ACA. Юниорская сборная Таджикистана по дзюдо отправится в Оман и Иордания, где 18 и 19 июля пройдет один из главных континентальных стартов сезона – чемпионат Азии среди юниоров. Турнир соберет сильнейших молодых дзюдоистов Азии и станет важным этапом подготовки к мировому первенству. Таджикистан на престижных соревнованиях представят 9 спортсменов. В состав сборной вошли Икром Шамсов, Рамзидин Азизов, оба 60 килограммов, Юсин Бабукалонов, Мухаммад Руфе Хабибуло, оба 66 килограммов, Борис Назаров, Мухаммаддин Луиков, оба 73 килограмма, Аминджон Абдуджалил Зуда, Абдулло Луиков, оба 81 килограмм и Ардашер Хамза, 90 килограммов. Особое внимание будет приковано к весовым категориям 60, 66 и 73 килограмма, где Таджикистан представлен сразу двумя дзюдоистами. Это позволит увеличить шансы команды на успешное выступление и даст тренерскому штабу возможность оценить уровень ближайшего резерва. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вновь оказался в центре внимания благодаря уникальной статистике. Лионель Месси стал автором необычного рекорда на чемпионате мира 26 года. Как сообщает Opta Joe, аргентинец – единственный нападающий турнира, которому дважды удалось преодолеть более 5 километров пешком в рамках одного матча. Первый подобный случай был зафиксирован в игре 1/16 финала против сборной Кабо-Верде, где капитан аргентинцев прошел без бега 5,2 километра. Во втором четвертьфинальном поединке со Швейцарией этот показатель оказался еще выше – 5,3 километра. При этом Месси остается самым результативным игроком текущего мирового первенства. На его счету уже 8 забитых мячей, что позволяет ему возглавлять гонку бомбардиров турнира. Кроме того, форвард укрепил свое лидерство в списке лучших снайперов в истории чемпионатов мира. После нынешнего розыгрыша в его активе уже 21 гол на мировых первенствах. В полуфинале чемпионата мира 26 года действующие чемпионы мира встретятся со сборной Англии. Матч состоится в ночь на 15 июля, начало в 0:00 по времени Душанбе. Команда Луиса де ла Фуэнте довела свою серию без поражений до 37 матчей и сравнилась с рекордами итальянцев. Победа над сборной Франции со счетом 2-0 в полуфинале чемпионата мира 26 года принесла Испании не только путевку в финал, но и позволила повторить рекорд по количеству матчей подряд без поражений среди национальных команд. Теперь беспроигрышная серия испанцев насчитывает 37 встреч. Последний раз команда проигрывала до 2 марта 2024 года, когда в товарищеском матче уступила Колумбии со счетом 0-1. Таким образом, сборная Испании сравнилась с достижением Италии, которая не знала поражений на протяжении 37 матчей в период 2018 по 2021 год. Полуфинальная встреча Испании и Франции прошла на стадионе AT&T в американском Арлингтоне под руководством арбитра Ивана Бартона из Сальвадора и завершилась победа испанцев со счетом 2-0. В финале чемпионата мира 2026 года сборная Испании встретится с победителем второго полуфинала, в котором сыграют Англия и Аргентина. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Дорогие радиослушатели, вот и все касательно новостей спорта в нашем русском блоке. Оставайтесь с нами на спортивной волне 105.5 FM, радио Увози Туджик.
1: О самом важном в Таджикистане и в мире в русской службе радио Увози Туджик.

0: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. Сегодняшняя наша программа посвящена опытному педагогу, корифею сферы образования Дмитрию Михайловичу Замойщику. У Дмитрия Михайловича Замойщика очень редкая профессия для Таджикистана. Он инструктор по моделированию. Более 50 лет своей жизни он посвятил моделированию самолетов, танков, ракет, грузовиков и кораблей. 40 из них он обучает этому душанбинскую детвору в кружке, который организован детско-юношеским центром города Душанбе. Это бывший дом пионеров. И самое интересное, что в детстве он тоже посещал кружок юного конструктора в этом же детском центре. Но тогда он назывался «Домом пионеров».
1: Когда я учился в школе, я вот любил строить модели. Вот. И узнал, что есть это, «Дом пионеров» был. Там работал кружок. Они строили модели. И я записался туда, вот, в этот кружок. И начал тоже строить. Руководитель мне показывал все, как это делать. После этого мы всегда, каждый год у нас проходили соревнования по моделям. И мы участвовали в этих соревнованиях, занимали призовые места. Вот. Ездили по городам республики. Курган-Чубе, в этот, в Ленинабад, Чкаловск, вот. И после этого, когда я уже закончил,

0: соревнования. Вот, занимали тоже призовые места. И вот так вот сложилось. И до сих пор я вот работаю с ребятами.
1: Свою жизнь наш герой посвятил детям и подросткам. Долгие-долгие годы помогал детям конструировать и моделировать самолеты, парусные корабли, ракеты. Мальчика всегда увлекала техника, а кружок юного конструктора помогает им делать своими руками мини-технику. И надо сказать, что получается это у них очень даже хорошо.
0: Мы запускаем модели. Бывает, едем в школу, там запускаем модели, ребята смотрят. Им нравится, вот особенно ракеты мы запускаем. И они смотрят потом и приходят записываться, понимаете? Так, ну вот. Так мы завлекаем модели, это ребят, к занятиям. Понимаете, будущее мы им дают очень много. Потому что для постройки модели ребятам приходится работать с инструментами. Даже вот на станках, вот сверлильный, токарный. Поэтому они уже имеют навыки к этому конструированию. И поэтому сразу идут в институты, в политехнические институты, в педагогические, понимаете?
2: Да.
0: У них уже есть дорога в жизни, понимаете, открылась. Да. Вот так вот. И это дает им это занятие в кружках. Ну, в основном у нас я набираю детей с 5 класса, ну, по 11, да.
2: Да?
0: Да, вот так. С 5 по 11 класс. Сразу мальчик не может выполнять такую ту работу, которую, например, я им даю. Поэтому надо терпение, чтобы сначала давать простейшие модели, чтобы он изготовил. Если он поймет, что у него получается,
2: да,
0: можно уже в дальнейшем давать и сложные модели, посложнее. Вот. Вот так вот можно и заинтересовать детей, школьников. Нужно иметь терпение.
1: Опытный педагог с большим стажем работы Дмитрий Михайлович Замощик во всем им помогает. Объясняет, показывает. Иногда под его руководством дети запускают самолеты и ракеты в небо. Всех своих учеников он и не помнит, но говорит, что они все талантливые. Каждому из них он старается найти подход. Даже самый непоседливый уже за несколько уроков начинает показывать хорошие результаты.
3: Меня зовут Рахматов Умар. Я учусь в 5 классе. Когда я вошел первый раз в эту кружок, мне стало интересно, как строится эта модель, например, танки и эти кораблики. Я захотел строить эти модели. Наш учитель, он очень хороший. Когда я пришел в первый раз, он научил меня делать вот такие ракетки. А затем вот самолеты из кордона, как их красить или как их строить. Когда я пойду в армию, мне уже, я знаю, что как работают, например, танки или вот эти КАМАЗы с ракетами.
4: Мне нравится тут учиться, потому что я люблю строить. Когда мне скучно дома, я всегда забираю бумагу, клей, ножницы и строю что-то, самолет. И мне не получается, поэтому я сказала бабушке, чтобы меня отвезли сюда, в этот клуб, чтобы я построил что-нибудь. И мне нравится, что тут очень крутые вещи.
5: Стало интересно, почему в этот кружок идут всегда мальчики, а не девочки. Несмотря на то, что я девочка, мне интересно, как этот самолет работает, как работает этот парусник и другое.
1: Дмитрий Михайлович родился в городе Нуреке. Его родители приехали из России в Союзную республику по направлению сразу после Великой Отечественной войны. В Душанбе семья Замойщик приехала в 1954

0: В 1994 году, где и решили обосноваться. Мама была преподавателем русского языка и литературы, а папа – механиком и ремонтировал машины. Он меня с малых лет брал с собой на работу. Я поэтому с детства полюбил технику. Подростком я мечтал летать, интересовали самолеты. Поэтому я начал интересоваться конструированием самолетов и целым техники, рассказывает педагог. Конструирование стало частью его жизни еще до того, как он начал учить детей моделировать. Он и сам в детстве ходил в такой кружок и обучал его инструктор, мастер спорта по моделизму. После школы он поступил в Таджикский педагогический институт и отучился на учителя труда и черчения. Обучать детей он начал в 24 года, когда пришел работать в детско-юношеский центр города Душанбе. Кроме конструирования, он учит детей запускать самолеты в небо. Для этого в кружке есть пару моторов, которые были закуплены еще в советское время и еще имеют ресурсы для полетов. Кроме самолетов запускаются и ракеты, но это бывает по праздникам. Например, 23 февраля – в День защитника Отечества и 12 апреля – в День космонавтики. Дмитрию Михайловичу уже довольно много лет, но, несмотря на свой возраст, он успешно работает, передает свои знания, мастерство подрастающему поколению и говорит, что не может долго находиться без своей работы и своих учеников. Работа дает стимул к жизни и успехам, а дети – это постоянный эликсир, благодаря которому постоянно хочется создавать, конструировать и моделировать различную технику. Педагоги относятся к Дмитрию Михайловичу Замойщику с большим уважением, ведь он самый опытный педагог, и у него есть то, чему можно поучиться.
1: Дмитрий Михайлович очень хороший человек. Он всю душу свою выкладывает в обучение детей. Он старается просто. Таких специалистов у нас мало. Мало. Я очень благодарна ему. Что меня поддерживал первое время. До сих пор я прихожу к нему за советами. Он даже все-все вот может. Ну, просто золотые руки. Он здесь у нас как умелые руки, мастер. Умелые руки. Мы всегда к нему обращались. Если у нас что-нибудь из строя выйдет, вот, например, любой электроприбор, мы всегда к нему обращались. Он любое, все-все умел отремонтировать качественно, хорошо. Я его уважаю. Когда я пришла сюда работать, в детский центр, то я была неопытная. Первое время, вот 14 лет назад. И вот первое время Дмитрий Михайлович мне помогал. Он как наставник был. Он мне советовал, как журналы заполнять, как отчеты писать. Как планы делать. Вот, и выставки мы всегда вместе с ним планировали. Он вот это ракеты, самолеты, там, пароходы, все эти вот сделанные руками учеников, это все вместе со мной, с моими же учениками. Мы выставлялись. Мои рисунки, вот, например, космос, когда проходил вот этот конкурс, мы вместе, он свои ракеты выпускал, а мы рисунки. Вот. И дети, это все так было, просто зрелище такое красивое.
0: Мы желаем Дмитрию Михайловичу крепкого здоровья и еще долгих лет педагогической деятельности. Ведь это очень важно, чтобы в жизни ребенка был вот такой человек. Учитель, который научит, подскажет, поддержит и увлечет полезным делам. А значит, и в будущем у ребенка откроется больше возможностей обрести профессию, которая принесет пользу государству в целом. Друзья, это была наша очередная программа, посвященная опытному педагогу, корифею сферы образования Дмитрию Михайловичу Замойщику. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.
2: Последние новости. Топовые песни и музыка в русском блоке радио «Овозитоджик».

0: Добрый день, с вами Уголо Январи. В эфире рубрика «Агронюс» с главными новостями сельского хозяйства на радио Овози Тоджик. К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. Китайская компания Bushiran поставит современную сельскохозяйственную технику в хлопкосеющие районы Сагдейской области. В Таджикистане к зимнему периоду заготовили более 143 тонн кормов для диких животных и птиц. Производство мяса в Таджикистане выросло на 14,4%, однако страна сохраняет высокие объемы импорта мясной продукции. Развитие аграрного сектора и техническое переоснащение сельского хозяйства Таджикистана выходят на новый уровень международного сотрудничества. В ближайшее время хлопкосеющие районы Сагдейской области получат современную сельскохозяйственную технику китайского производства. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи председателя Сагдейской области Раджаба Ахмадзода с генеральным директором китайской компании Bushiran Маджи Пена. Переговоры состоялись в городе Сиане, провинции Шэньси, Китайской Народной Республики. Компания Bushiran считается одним из ведущих производителей интеллектуальной сельскохозяйственной техники. Особое внимание предприятие уделяет разработке оборудования, предназначенного для полного цикла выращивания и уборки хлопчатника. Производимая техника уже успешно используется не только в Китае, но и экспортируется в Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию, Египет, Иран, Бразилию и Австралию. Во время встречи председатель Сагдейской области отметил, что регион обладает значительным потенциалом для развития сельского хозяйства, а хлопководство традиционно остается одной из ведущих отраслей экономики. Вместе с тем, дальнейшее повышение производительности возможно без модернизации технической базы. По словам Раджаба Ахмадзода, поставка современных хлопкоуборочных комбайнов и другой специализированной техники позволит значительно сократить сроки уборки урожая, снизить производительные затраты и повысить эффективность сельскохозяйственных работ. Особое внимание будет уделено обеспечению техникой крупнейших хлопкосеющих районов области Ашта, Зафарабада, Масчуха, Спитамена и Бобуджон-Гафурова, где ежегодно выращиваются большие объемы хлопка сырца. В свою очередь, генеральный директор компании Маджи Пен подчеркнул, что сотрудничество не ограничится лишь поставками техники. Компания намерена создать сервисные центры по техническому обслуживанию оборудования, обеспечивать фермеров запасными частями, а также проводить обучение специалистов работе с современной техникой. Кроме того, представители китайской стороны выразили готовность внедрять современные технологии капельного орошения, позволяющие значительно экономить водные ресурсы, повышать урожайность и снижать эксплуатационные расходы сельхозпроизводителей. Эксперты отмечают, что внедрение современной техники и инновационных технологий способно существенно повысить конкурентоспособность хлопководческой отрасли Таджикистана и создать дополнительные условия для устойчивого развития аграрного сектора страны. В Таджикистане продолжается комплекс мероприятий по сохранению биоразнообразия и поддержке животного мира в зимний период. В рамках подготовки к холодному сезону Агентство лесного хозяйства при правительстве Республики Таджикистан уже заготовило более 143 тонн кормов для диких животных и птиц. Об этом было сообщено на отчетной пресс-конференции ведомства. Как отметили специалисты, своевременная заготовка кормов играет важную роль в сохранении популяции диких животных, особенно в регионах с суровыми климатическими условиями, где зимой значительно сокращается естественная кормовая база. Согласно представленным данным, заготовлено 36,3 тонны пшеничной отруби, 12,8 тонны зерновых культур и 94,3 тонны сена. Подобные запасы будут использоваться для регулярной подкормки животных в государственных лесных хозяйствах и особо охраняемых природных территориях страны. Помимо обеспечения животных кормами, сотрудники агентства лесного хозяйства провели работы по восстановлению и благоустройству природных водоисточников, очистке мест водопоя, а также проведению в порядок традиционных путей сезонной миграции животных. Такие мероприятия позволяют снизить риск гибели представителей дикой природы в зимний период, сохранить численность редких видов животных и обеспечить устойчивое функционирование природных экосистем. Специалисты подчеркивают, что забота о дикой природе является важной частью государства. государственной экологической политики, направленной на сохранение природного наследия страны и рациональное использование биологических ресурсов. Работа по подготовке лесных хозяйств к зимнему сезону продолжается во всех регионах республики и будет завершена до наступления устойчивых холодов. За первые полугодия текущего года Таджикистан значительно увеличил объемы собственного производства мяса. Вместе с тем, республика продолжает активно импортировать мясную продукцию для обеспечения внутреннего рынка. По данным таможенной службы Республики Таджикистан, за 6 месяцев страна импортировала мясо и мясные субпродукты на сумму более 13 миллионов 800 тысяч долларов. Общий объем ввезенной продукции составил 53 тысячи 400 тонн. Наибольшую долю импорта традиционно заняло мясо. За птицы. На закупку курятины было направлено почти 6 миллионов 500 тысяч долларов. Говядина составила 4 миллиона 590 тысяч долларов. Мясо индейки – 1 миллион 480 тысяч долларов. А импорт баранины превысил 900 тысяч долларов. Вместе с тем, отечественные производители продолжают наращивать объемы выпуска продукции. По итогам первого полугодия в республике произведено 135 тысяч 600 тонн мяса, что на 14,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Особенно заметный рост наблюдается в птицеводческой отрасли. Производство мяса птицы достигло 21 100 тонн. Экономисты отмечают, что увеличение собственного производства свидетельствует о последовательном развитии животноводства, расширении птицеводческих хозяйств и реализации государственных программ поддержки аграрного сектора. В то же время сохраняющийся высокий уровень импорта объясняется растущим внутренним спросом, перерабатывающей промышленности и необходимостью обеспечения населения широким ассортиментом мясной продукции. По мнению специалистов, дальнейшее развитие животноводства, внедрение современных технологий содержания сельскохозяйственных животных, совершенствование кормовой базы и строительство новых перерабатывающих предприятий позволят постепенно сокращать зависимость внутреннего рынка от импортных поставок и укреплять продовольственную безопасность страны. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агронюс» на радио «Опузи Туджик» на волне 105.5 FM. С вами была Ухоло Январи. Спасибо, что были с нами.
1: «Опузи Туджик»
2: 24 часа в сутки в информационном пространстве.
3: Ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Народные промыслы Таджикистана. Промыслы Таджикистана. Уважаемые слушатели, ежедневно русский блок радио «Вози Туджик» будет рассказывать о промыслах, так богатых моим народом. Ведь восточная культура всегда притягивала человека тем, что было посягаемо на уровне восприятия и чувства. А таджикский народ сумел сохранить не только свой язык, но и свою самобытную культуру и внес немалый вклад в сокровищницу мировой науки, литературы и искусства. Итак, народные промыслы Таджикистана.

Уважаемые слушатели, ну а далее мы расскажем об Усто Гафуре, лучшем мастере игрушек оберегов. В личном архиве известного фотографа Геннадия Ратушенко мы нашли снимок полувековой давности, на котором запечатлен Усто Гафур из Истаравшана. Уникальный мастер по изготовлению игрушек-свистулек с интересным названием «Аджуба». Усто Гафур – один из моих любимых героев. Прочувствовать наш интерес к личности человека, изображенного на фотографии с пиалой чая в руках и майнушкой на голове, оживился Геннадий Петрович. Это интересная история. В начале 80-х, когда я работал фотокором агентства печати новостей, мы задумали проект, в котором хотели рассказать о народных ремесленниках Таджикистана. Но самые искусные мастера, если вы не в курсе, живут в нынешнем Истаравшане, который является одним из крупнейших центров ремесла, в частности, по гончарству, резьбе по дереву, изготовлению национальных ножей и возделыванию кожи. Народные умельцы города славятся не только в республике, но и далеко за пределами Таджикистана. В Уратюбе Ратушенко сделал серию фотоматериалов, которые рассказывали о художественных промыслах. И одним из таких мастеров гончарного искусства был знаменитый свистульник, член Союза художников республики Гафур Халилов. Согласно историческим справочникам, самой древней игрушкой, сохранившейся до наших дней, является керамическая. В этой связи большую известность получили таджикские национальные расписные игрушки-свистульки «Хуштаг», которые по-другому называют «Аджуба», а мастеров, изготавливающих их, «Аджуба-созами». В старину «Аджубу» готовили для каждого индивидуально, так как это был еще и оберег. Наши предки верили в их магическую способность охранять от темных сил, защищать от дурного глаза и болезней. Их свистом, например, вызывали воду милости, весенний дождь, обирахмат. Ею могли вызывать ветер, отпугнуть нечистую силу, поэтому их и называли аджуба, от слова аджиб, удивительная диковинка. Чаще всего им придавали образ дракона. Любопытно, что и с приходом ислама аджуба продолжал выполнять свою роль до мусульманского культа. Изготовление игрушек, как правило, было приурочено к празднику весеннего равноденствия – Навруз. Началу земледельческих работ с ними связывались надежда на урожай, на жизнь без невзгод в будущем году. Этот особый гончарный промысел дошел и до наших дней. Народный мастер Усто Гафур посвятил этому всю свою жизнь.

Гафур Халилов родился в 1906 году в Кишлаке, Бафое и Старовшан. 10 лет остался сиротой, был взят в ученики Усто Хидиром, который делал тандыры. О своем увлечении свистульками, оберегами мастер Гафур рассказал в одной из публикаций советского периода. «По ночам мне снилось, что леплю каких-то странных зверей. Бывало, вскакивал ночью, чтобы вылепить их наяву, однако не решался. Коран запрещает изображать людей и зверей, они ведь могут ожить. Мне было уже за 60, когда наконец появились мои драконы. Но когда я их лепил, я раскрашивал их в красный цвет. Это рана на теле дракона. Если он вдруг оживет, как утверждает Коран, то оживут и его раны, и тогда дракон умрет. Но я-то знаю, что мои звери не способны принести зло. Я вложил в них свою душу».

Усто изготавливал их, покрывая незатейливой росписью в виде мазков с потеками на желто-коричневом фоне. Раньше он лепил крупные игрушки сантиметров по 12 высотой, потом перешел на маленькие, удобные для детей. Среди тысяч вылепленных им фигурок нет двух одинаковых. Иногда глиняные звери Гафура Халилова легко узнаваемы, зоологически определимы, они реальны. Но подчас они и фантастичны. Кентавр, человека-бык, конь с двумя или тремя змеиными головами, крылатые четвероногие. Мастер порой и сам не может сказать, кого он изобразил. Так деды делали, и я тоже так делаю. Действительно, многие мотивы его игрушек пришли из далекого прошлого, пишет Блинов в журнале «Вокруг света» за 1974 год. Жаль, что уже к 70-м годам 20 века керамические игрушки начали утрачивать свое первоначальное значение, превращаясь из символов, имеющих в прошлом магическое значение, в декоративную пластику. Ну, а мы вернемся к фотографии, о которой хотели рассказать. Геннадия Ратушенко рассказывает, что она была сделана в начале 80-х. Радушный, гостеприимный, к тому же уже привыкший к многочисленным посетителям, художникам, искусствоведам, просто любителям народного искусства, приезжающих из самых дальних концов страны Советов, Усто охотно встретил гостя. Я попал к нему в разгар знойного лета, как раз во время месяца Рамазон, вспоминает Ратушенко. Хотя Усто Гафур держал Рузу, все-таки не мог отказать гостю, и мы сделали постановочную фотографию, где он будто пьет чай, держа пиалу в руке. «А что за птица устроилась на его голове? Она ручная?» – спрашиваем мы его. «Это так называемая майнушка, афганский скворец, самая наглая среди птиц», – улыбаясь, рассказывает собеседник. «Когда мы сидели за дастарханом, она подлетела и взяла кусочек лепешки в клюв. И вдруг я вспомнил вороны из басни Крылова. Вороне Бог послал кусочек сыра. Как-то сразу у нас получилось с помощью этой приманки, кусочка лепешки, усадить майну на тюбетейку у Стугафура и заснять это». По словам Ратушенко, это и другие фотографии мастера, а также изображения его игрушек были напечатаны в журнале «Совет Лайф» в ноябре 1985 года и облетели почти весь мир, а также в других зарубежных и советских изданиях. Усто был одним из моих любимых образцов настоящих ремесленников. Я включил его в серию своих АПН-овских работ под названием «Город, в котором некогда скучать», об Истаравшане. Роста он был невысокого, лицо доброе, умное, взгляд застенчивый. К сожалению, мой готовый фотоальбом об Истаравшане с рабочим названием «Город на перекрестке эпох», в котором собраны уникальные снимки, повествующие о культуре и национальных традициях таджикского народа, до сих пор не издан.

на рабочем столе в редакции лежит дракончик. Маленькая глиняная игрушка-свистулька, чуть больше спичечного коробка. Ее мне подарил в 2013 году, когда я была в командировке в Истравшане, внук устока Фора Эргашпой, который продолжает семейную традицию. Об удивительных игрушках-оберегах Аджуба написан материал в журнале «Вибзон». Я преподаю гончарное дело в колледже искусств Истравшана. К сожалению, сегодня среди таджиков мало желающих заниматься народными промыслами, в то время как китайцы специально приезжали к нам, чтобы получить мастер-класс. У нас же мастерство передалось от деда, и мы, несмотря ни на что, будем изготавливать аджубу, чтобы не потерять наш родовой промысел, рассказал мастер Эргашпой. Сегодня его сын Ширали, уже сам мастер, передает свое искусство дочери. В старину игрушечным промыслом занимались исключительно мужчины, но мать Эргашпоя Гафурова Муазама, проработавшая в художественном фонде республики более 40 лет, рассказала, что ее научил этому мастерству свекр. Сегодня она обучает промыслу своих внучатых невесток. Секреты лепки и обжига передавали в семьях из поколения в поколение. Сегодня изделия из глины семья Гафуровых обжигает, как и в старину, в специальных сооружениях округлой и овальной формы, похожих на тандур, хумдонах. Мы посмотрели на эту печь сверху. Изделия специально закладываются каланчиками, осколками битой посуды, чтобы сохранять при обжиге одинаковую температуру. Раньше у нас были заказы до 300-400 штук в месяц. Мы расписывали их аниловыми красками, а теперь много фабричных игрушек. Кому нужны раскрашенные свистульки? Только иногда, как сувенирную продукцию, их покупают туристы, да трудовые мигранты, выезжающие в Россию, сожалеет тетя Муазама. А ведь лечебная глина, используемая для лепки игрушки, и доброта, вложенная руками мастера, снимает тревогу, стрессы, оберегает семью от дурного сглаза и от темных сил. К слову, недавно на странице Союза ремесленников в Фейсбуке были выставлены работы Эргашпоя Гафурова. Так хочется, чтобы игрушки и свистульки мастеров из Истравшана можно было встретить в художественных салонах и сувенирных магазинах республики и за ее пределами, чтобы их узнали многие. Ведь глиняная свистулька аджуба не только произведение искусства, она приносит удачу. Мы это уж точно знаем.